Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Music Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Another Eddie Like It.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Powerful and mind-blowing. Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новый летний час, новые песни и

0: New and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Карлита и Софи Такер, Манхэттен.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Пауэрхит Радио. Постоянен. Can't think, can't sleep, can't breathe.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Контраст. Яркость. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: every day, every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Frankie Wah и Jill, Down For You.

0: Хит Радио. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Griffin и Julia Church, Spin Miss Lovely.

хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: music.
1: Good music.
2: 104.5 FM.
3: Our hit radio.

0: Turn on Power Hit Radio.
1: Your number one hit music station.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

7 часов и уже 4 минуты на наших часах в студии. Всем доброе утро. Меня зовут Сергей Сачков. Я один против сна здесь на Power Hit Radio. И вы знаете, вот я только что понял, что летом все те будничные наши обязанности и все, что мы с вами делаем в привычном режиме, оно сейчас, конечно, в этом сезоне обретает какие-то особенно приятные ощущения, потому что я вот только что открывал жалюзи в нашем офисе, а там солнышко, понимаете? Я понимаю, что в полярный день, конечно, этим не особо никого не удивишь, но гораздо приятнее поднимать эти ролл-ставни, и когда у тебя там красивое, яркое и ясное небо, а не когда какая-нибудь хмарь в очередной раз тебя поджидает. Да даже если, вы знаете, нет там солнышка, например, какой-нибудь дождь очень красивый заливает, как это вчера, например, у нас было над городом, а потом еще у тебя и радуга в самом центре, ну, стоишь и восхищаешься. Лето все-таки, конечно, особенное и особое время для каждого, так что не забывайте поднимать, пожалуйста, голову от вашего рабочего стола, от всех больших обязанностей и семейных в том числе. Они потому что бесконечны. Это как колодец, знаете ли, копать можно, но дна там вряд ли когда-то можно будет найти. Так что не успевайте обращать внимание на то, что вокруг вас происходит, и получайте удовольствие все-таки на календаре 2 июля, как стремительно у нас куда-то улетает лето. Вернее, знаем мы куда оно, в сторону осени и нового учебного года, нового сезона стремится, но пускай немножечко подзадержится. Все, как всегда, традиционно в наших силах. Вместе с вами будем эти ощущения ловить. Если вам сегодня все-таки на работу, вы посмотрите, что вокруг происходит, и где же ваше настроение в том числе и поднимется. Естественно, как всегда вам говорим в начале нашего утреннего шоу, всем доброе утро!

0: Фонд «Общественное мнение» прошлым летом провел опрос, как россияне планируют свой отдых. И больше половины респондентов, в частности, ответили, что разбивают свой отпуск на части и предпочитают отдыхать летом. Хитренькие какие. Вот мы и сегодня решили в утреннем круиз-контроле узнать, как обстоит ситуация в Мурманске в этом году. Расскажите, берете ли вы отпуск весь сразу без остатка или, наоборот, очень скрупулезно делите? По сколько дней дробите? Может быть, есть какой-то лайфхак? Мы тоже хотим это знать. Ну и старайтесь ли вы выезжать тоже летом или, наоборот, отправляетесь в отпуск в свой не сезон? Комментарии оставляйте в нашей группе во ВКонтакте. Она уже для вас открыта. Там соответствующая приятная вашему глазу фотография вас поджидает с летним календарем. А еще у нас есть мобильное приложение. А еще у нас есть номер нашей студии 488-448 с 8 до 9 утра. Набирайте нас, давайте сегодня эту легкую отпускную тему обсуждать. Глядишь, что-нибудь еще и важное мы для себя откроем и почерпнем.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2. Один против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Одно удовольствие сегодня рассказывать про погоду. У нас в Мурманске плюс 13 прямо сейчас на нашем термометре в студии. Ветер у нас юго-западный, всего лишь 1-2 метра в секунду. Уже тепло, уже ярко, ясно в нашем Мурманске. При этом есть такая легкая и тоже приятная прохладца у нас этим утром. Замечательная, на мой вкус, погода. Вот такое лето у нас в нашем городе и должно быть. Не изнуряющее, но при этом и не заставляющее тебя вновь вспоминать про теплые осенние вещи. Обещают нам сегодня, что на 13 градусах мы с вами не остановимся, дойдем аж до плюс 17 в течение дня, причем достаточно быстро это у нас свершится, к 10, к 11 утра мы уже такие цифры должны будем видеть у нас на термометре. Значит, это означает, что здесь у нас в центре города, в студии Power Hit Radio, будут цифры еще и еще выше, так что мы с вами к этому, безусловно, готовы. Если посмотреть в разные источники погоды, помните, может быть, дилемма, которая у нас была вчера с вами, пойдет дождь или не пойдет, прольется ли, кому чему верить. То, что было вчера, я думаю, что видели абсолютно все и каждый, и ту красоту, когда одновременно у нас и солнце, и идет дождь, все успели заценить, кто-то, возможно, под этим даже стоял и промокал. А сегодня такого у нас, конечно, не случится, не выдастся в нашем Мурманске, потому что все говорят, что будет облачно, с прояснениями, и солнце будет вот так же приятно радовать нас в течение всего 2 июля. Я очень надеюсь, что ничего у нас в планах не изменится, потому что побродить по такому городу очень и очень хотелось бы. Напоминаем, что в Мурманске у нас прямо сейчас плюс 13 градусов.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: «Нежный заряд».
1: Как говорит Иван Алексеевич Бунин, чем больше работаешь, тем лучше работаешь. Все-таки, видимо, не зря Нобелевские премии-то раздают, особенно в области литературы. Певица Кайли Миноук сказала, что «я бы с удовольствием стала отшельницей, не видеть никого и ничего. Вот это настоящий рок-н-ролл». Да уж, действительно, именно вот такие поступки требуют от тебя по-настоящему решимости. Ну и режиссер Клинт Иствуд, если что, 96 лет человеку, вообще мое почтение, сказал, что старость на самом деле не так уж и плоха, если ты просто лежишь. Мне кажется, мне внутренне уже, если честно, 96 лет, потому что я, конечно, готов под этим подписаться. А это у нас была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Reklama. Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
1: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Class Frequencies, Live It All.

0: Полярный эспрессо.
1: Все больше у нас становится дней, когда хочется выходить на прием пищи на улицу. И это проделывать еще и на свежем воздухе и получать еще большее удовольствие. Но тут сразу на арене появляется гастроэнтеролог. И, ну, не то, что все опошливает, но приводит нас в чувство и напоминает, в частности, что лучше в жару отказываться от сладкой газировки. Тогда вопрос, конечно, когда ее пить? Ну, в апреле или в ноябре, мне кажется, так себе ощущение. Или что, вообще ее никогда не покупать, уважаемые? Гастроэнтеролога. Для кого тогда все вот это вот великолепие, которое, как показывают на видео, может кастрюлю очистить? Зачем тогда все это вообще на полках, в принципе? Нужно ей помогать, этой самой газировке, чтобы ее меньше становилось в этом мире. В общем, рассказывает специалист, что летом потребность в жидкости, понятное дело, возрастает, особенно при температуре выше плюс 30 градусов. Но нам здесь в Мурманске столько и не нужно, у нас и в плюс 20 уже можно апостола Петра увидеть. Так что давайте тоже послушаем. Отметила она, что в нежаркую погоду взрослому человеку обычно рекомендуют около 30 мл воды на 1 кг веса. Ну, то есть примерно 1,5-2 литра в день для человека средней комплекции. Ну, а в жару, по словам специалиста, норма может увеличиться до 3 литров жидкости в сутки. Отметила она, что воду можно заменить несладким зеленым чаем, морсом без сахара, отварами из сухофруктов и кисломолочными напитками. Вот почему все, что полезное, так неаппетитно и невкусно звучит, хотя на вкус тоже вполне себе. Но если я услышу морс без сахара или отвар из сухофруктов, да лучше газировочки, если честно. Но хотя говорит нам гастроэнтеролог, что от нее и от крепкого кофе в жару лучше отказаться, потому что они усиливают потерю жидкости и перегружают сердечно-сосудистую систему. Наверное, нужно добавить, что если вам сейчас не 10 лет, потому что мне кажется, когда ты вот в таком детском возрасте, то там вообще а все у тебя прекрасно и незаметно через тебя проходит. Но есть и другие приятные специалисты, которые нам радостные новости рассказывают. Вот диетолог, в частности, заявила, что острая пища даже полезна, но при отсутствии проблем с ЖКТ. По ее словам, острые, особенно специи, активизируют выброс ферментов, которые нужны для процесса переваривания пищи. Но напоминает нам специалист, что работа слизистой ЖКТ нашего у каждого человека очень и очень индивидуальна. Это прям, конечно, правда. Если есть воспалительные процессы в желудке или в тонком кишечнике, то, конечно же, острая будет раздражать слизистую оболочку и вызывать обострение, предупредила врач. Да и вы сами тоже будете раздражены, это абсолютно точно. Но если мы говорим об организме, который не имеет хронических заболеваний, то дозированное количество острого и специй, наоборот, положительно влияет на пищеварение, заключила диетолог. Вот это приятная новость и очередное нам напоминание, что не стоит ходить по одной и той же проторенной дороге, чтобы завтрак у вас всегда был только там творожок или каша, или что вы там предпочитаете, а обед всегда строго в определенном наборе. Я думаю, что обязательно от курса нужно приятно отклоняться от этого удовольствия, в том числе получать. Так что, безусловно, вам желаю приятного аппетита. Надеюсь, что вы завтракаете прямо сейчас.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
4: «Jubil Ocean High».

0: Откуда звук?
1: Звоните ко мне в студию 488-448. Жду вас здесь, хочу с вами пообщаться. И за это наше классное и продуктивное общение можно еще и получить кружку Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026, если у вас такого еще почему-то пока нет. Напоминаю правила нашей игры утренней «Откуда звук?», но сделаем сейчас это вместе с нашим слушателем. Доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Здравствуйте! И вам как вас зовут?
2: Меня зовут
1: Илья. И пропали в самый принципиальный момент. Давайте еще раз. Как вас зовут?
2: Меня зовут Александр.
1: Да, Александр, здравствуйте. Слышно вас прекрасно, но в моменте связь с вами прервалась, поэтому еще раз нам в эфире пришлось знакомиться. Итак, Александр, смотрите, поставлю вам сейчас песню, которая абсолютно точно вам знакома, и спрошу вас, кто же в оригинале ее исполняет. Варианты ответов, как всегда, вам предложу. Один из четырех нужно вам будет выбрать. Поехали.

0: Итак, Александр, кто же это в оригинале? Ну, в принципе, он сейчас и поет для вас. Это Крис Дебур, Крис Норман, Крис Ри или Крис Кельми? Какой из Крисов вам нравится? 1, 2, 3, 4, выбирайте.
1: Да. Крис Дебур.
0: Крис Дебур, Крис Норман.
1: Крис Ри.
0: Отличный выбор, уверенный. Жаль, что неправильный. 488-448. Александр, набирайте еще номер нашей студии. Ну а если вы успеете нашего слушателя обойти, он для вас, естественно, тоже открыт. 488-448. Остались у нас с вами Крис Дебур, Крис Норман и Крис Кельми. Может быть, кто-то из них эту песню все-таки исполняет. Доброе утро.
1: Доброе утро, это снова я.
0: Здравствуйте, Александр. Ну, смотрите, это точно не Крис Ри. Давайте из оставшихся трех выбирать. Остались Дебур, Норман и Кельми.
1: Давайте Крис Дебур.
0: Слушайте, отличный тоже выбор. Про Lady in Red он нам любил опять 80-е годы. Но это снова не он, Александр. 488-448. Остались у вас два варианта, а может быть и не только у Александра. Доброе утро.
2: Доброе.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Меня зовут Евгений.
0: Итак, Евгений, для вас остались Крис Норман и Крис Кельми. Ну что, кто поет-то в оригинале?
2: Крис Норми.
0: Отлично. Александр, вот именно это мы хотели от вас услышать, но наш слушатель вас немножечко опередил. Да, в принципе, его вокал прямо сейчас и звучит, ну, не нашего слушателя Александра, а Криса Нормана, там еще и Сьюзи Кватро в его компании. А это у нас кавер 2024 года, хоть и песня изначально 1978. И почитал диджей, что все в ней, в принципе, прекрасно, ритма и бит стоит только добавить, а все остальное можно не менять, в принципе, вокал этого самого Крис Нормана прямо сейчас для вас и звучит у нас в рубрике «Откуда звук?». Ну, это, кстати, была первая песня Криса Нормана после того, как он решил, что из группы Smokey пора ему уходить и звучание тоже менять, и решил вместе со Сьюзи Кватро спеть о том, как неожиданно бывает влюбляешься в человека, в которого вроде как и не ожидал, что какие-то романтические чувства будешь по отношению к нему испытывать, но, как поет другой певец, уже нашей стороны, вот как бывает. И говорят, что больше хита в карьере у обоих все-таки не случилось, поэтому именно с этой песней они до сих пор гастролируют, мне кажется, по всем городам нашей страны, а люди у нас и рады тому, что сам Крис Норман приехал и про Stumbling In поет прямо сейчас. Поздравляем нашего слушателя, надеюсь, что вы все еще с нами на линии, вам сейчас буду рассказывать, как же заполучить вашу кружку и сборник летних хитов Summer Power 2026, ну а всем, кто тоже хочет и всем, кому тоже нужен такой набор, я вас прям сильно понимаю. Звоните к нам в 9.50 и в 10.50, там другие, но тоже розыгрыши в нашем утреннем шоу на Power Hit Radio.
3: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power-Hit Radio. 488-448.
3: Летний круиз-контроль у нас на 104.5, и костюм Артема Моисеева это подтверждает. Доброе утро.
4: Да, я сегодня в плавочках.
3: Да, спасибо, что они прикрыты хотя бы шортами. А какие кроссовки сегодня у него? Видели бы вы? Да, может, мы и покажем, кстати.
4: Может быть, и покажем. А может, не только их. Сегодня вот прям день открытий, возможно.
3: Спонсор программы ООО «Партнер» – сертифицированный сервисный центр. Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Как ты доехал сегодня до студии?
4: Хорошо, легко, но с небольшими препятствиями в виде рабочих и дорожных. Потому как...
3: Ну, ты опять кого-то?
4: Нет, никого. Но они сами норовят, они прям прыгают под машину. Вот есть такие участки на проспекте Кольском, особенно вот после молодежного перекрестка на молодежке. Они как-то сами по себе ходят по дороге. Тут выскакивает один неожиданно из-за машины. Я удивился сильно. Потом второй, третий. Я думаю, ой-ой-ой, побежали. Держи, держи, скорее, скорее. Как-то они очень фривольно ходят по дороге, где движение, ну, активное.
3: Кстати, нам про этот участок дороги вчера и Макс Байков тоже рассказывал, немножко в другом ключе. Говорит, что там конусы раскиданы, потому что на этом участке как раз-таки после молодежки, если по Ленина ехать, там местами дорожное полотно снято, и вроде как должны стоять ограничители, но они уже цвета гудрона, поэтому их не всегда можно различить, так что будьте внимательны и аккуратны, если вы там сейчас проезжаете.
4: Ну и некоторые уже разбились об бампера судьбы.
3: Кстати, хорошее название для твоей будущей книги, если тебе так скажу.
4: Спасибо.
3: Мы сегодня обсуждаем с вами не только дороги, но если у вас будет что нам по этому поводу рассказать в моменте, может быть, подсказать, где стоит скорость снизить, а где-то вообще объехать, то 488-448, набирайте номер нашей студии, а вот, в принципе, нам уже и звонят. Доброе утро.
5: Здравствуйте. Вы сейчас говорили вот там про Ленина. Там уже закатывают асфальт сейчас.
3: Спасибо большое нам за свежую информацию. Но у нас сегодня другая тема нашего обсуждения. Дело в том, что фонд «Общественное мнение» прошлым летом провел опрос, как россияне планируют свой отдых. Артем, больше половины респондентов в частности ответили, что разбивают свой отпуск.
4: Не ваше собачье дело.
3: А во второй части вопроса они сказали, что разбивают свой отпуск на части и предпочитают отдыхать летом. Вот такие вот неизобретательные люди, знаете ли.
4: Наоборот, чем больше и чаще выезжаешь, тем лучше.
3: Я про отдых летом имею в виду. Мы сегодня в круиз-контроле у вас хотим узнать, как обстоит ситуация в Мурманске в этом году. Вы берете отпуск весь сразу, полностью, целиком его. Хотите и спить, или наоборот, делите на маленькие аккуратные части. По сколько дней вы его дробите и стараетесь тоже выезжать летом, или наоборот.

0: наоборот, принципиально отправляетесь отдыхать только вне сезон, когда и цены пониже, и народу, говорят, тоже поменьше. Ваши комментарии, ваши мысли, ваш опыт оставляйте, пожалуйста, по номеру в нашей студии 488-448. Работает у нас группа нашего ВКонтакте, там обсуждение соответствующее у нас происходит. Ты будешь рассказывать в эфире, что тебя так разматывает уже целую минуту?
1: Не, я просто подумал, как классно такой звучит, да, хорошо фраза. Как хороша же Ялта в феврале. Ни сезона, никого нет. Ты один здесь такой ходишь, что-то бродишь. Все закрыто.
0: Ну, кстати, на набережной. Я тебе так скажу, как человек, который был в Сочи в январе. Нет ничего лучше, чем когда ты перепрыгиваешь из пуховика с двух ног в просто какую-то осеннюю рубашку, а есть и такой, знаете, элемент гардероба, и начинаешь бродить в моменте, когда люди там еще в полярной ночи корчатся, а ты понимаешь, что ты на море здесь сейчас фланируешь. Класс, классное ощущение.
1: Квеновский фестиваль.
0: Да. Других поводов у меня выехать, если честно.
1: В январе в Сочи как-то не наблюдалось.
0: 488-448, ваша история. Рассказывайте, за дорогой тоже следим. Спасибо, что нам рассказали, кстати, про участок на проспекте Ленина, что там уже гораздо веселее, чем вчера вечером. Начинает свежий асфальт всходить и появляться.
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Если честно, пугает наш Артём Моисеев, потому что он каждый раз возвращается в студию, на нем все меньше и меньше одежды каждый раз. Боюсь, что будет к завершению нашего круиз-контроля. Но все-таки летнее обсуждение у нас с вами. Мы сегодня про отпуск и про отдых с вами говорим. И у вас узнаем, берете ли вы весь отпуск сразу, Артём Геннадьевич, или стараетесь его делить на какие-то маленькие части. По сколько дней вы его дробите и стараетесь выезжать летом или наоборот отправляетесь вне сезона, в Гагры или куда нам там предначертано уже.
2: Или вообще никогда не отправляются. Тут у меня есть еще и третий вариант. Но что касается отпуска, то здесь зависит от пути следования. Вот если в этом году мы приняли решение поехать сначала в в Нижний Новгород, там побыть некоторое время, потом в Кисловодск, из Кисловодска в Тамбов, и уже из Тамбова отправиться сюда домой, то здесь и все это путешествие у нас было на машине, то в данном случае там две недели это было маловато. Поэтому было решено, принято решение волевое такое, три недели, не меньше. И вот на три недели отправился. Будет ли еще в этом году отпуск? Да, будет. Но я бы не назвал это прям таким отпуском. Я буквально на три дня уеду в июле, вот через несколько недель.
1: Уеду.
2: И в августе планирую на неделю смотаться. На пять дней.
1: Ну вот насчет твоего длинного отпуска, который не меньше трех недель, мне кажется, ты в последние годы вот в одно и то же время уезжаешь. Конец мая и начало июня тебя обычно нет в городе. Это какая-то спланированная акция или просто так звезды складываются, и вы отправляетесь примерно в одно и то же самое время?
2: Во-первых, привычка, что конец мая ты уже не здесь, не в Мурманске. Вообще бы я уезжал в начале мая, в конце апреля. Самое комфортное, потому что май, он ни туда, ни сюда. Вроде как и не зелено, вроде как и не тепло, а уже по календарю все говорит о том, что было бы неплохо сейчас где-нибудь постоять на солнышке в купальничке, поплавать, поплескаться, на природу съездить зеленую, а не на серую. Поэтому это, мне кажется, вот привычка на генетическом уровне, что всегда, до 9-го, по крайней мере, класса, я не знал, что такое мурманское лето.
1: Но при этом ты сейчас большую часть этого сезона проводишь как раз-таки в Мурманске. А что изменилось с 9-го класса-то?
2: Работа.
1: Спасибо большое. Алексей нам написал комментарий в группе ВК, передает нам всем отпускной привет и говорит, что свои три недели отдыха проводит зимой в отличный сезон, невероятно с комфортом, безопасно и спокойно в Южной Азии. Океан теплый, еда вкусная, азиаточки приветливые. Угу. Это то, что надо для великолепного отдыха. И примерно 70 смайликов нам еще Алексей навалил здесь в сообщении, видимо, чтобы показать, чем именно он занимается, насколько ему хорошо в Южной Азии.
2: Слушай, это отличная логика, потому как последние годы, я вот наблюдаю за мурманским летом, здесь у нас тоже можно отдыхать, можно плавать и также наслаждаться солнцем, но и всеми другими летними благами, плюс ко всему незаходящим солнцем.
1: А еще я слышал, например, о том, что менять резко климат тоже так себе идея, когда ты улетаешь из зимы в лето или
2: если
1: обратно.
2: Если тебе 90?
1: А давай так, обычно так договорим мы все, у кого не хватает денег на такие поездки, что это, конечно, очень плохо сказывается на здоровье.
2: Рио-де-Жанейро, конечно, хорошо, но, знаете ли...
1: Да.
2: Нельзя так резко. Нужно там месяц в Костроме посидеть.
1: Потом Псков, безусловно.
2: Да, Псков, да, все южнее и южнее спускаешься. И уже на следующий год вы будете готовы к Рио-де-Жанейро.
1: Рассказывайте вы, как у вас ситуация с отпуском в этом году обстоит. Вы берете все сразу без остатка или наоборот?
2: Как звучит? Все сразу без остатка. Те люди, у которых три недели в году вообще всего отпуска. Вы все сразу берете?
1: Да.
2: Но я, конечно, нет. Я
1: могу себе позволить.
2: Два дня в январе, три дня в феврале, и там дальше.
1: По сколько дней вы дробите отпуск, когда предпочитаете в него уходить? Принципиально летом или наоборот, в не сезон, когда здесь все в городе работают, а вы такой классный и красивый отправляетесь отдыхать. 488-448, группа ВК, все для вас открыто. Ну и давайте автохит по этому поводу тоже послушаем. Давай. Тебе точно понравится.
0: Автохит.
1: Вот тебе как будто название песни и ответ на вопрос, когда же все-таки стоит отдыхать. All day and all night. Вы, пожалуйста, об этом тоже не забывайте.
2: Полярный день для этого создан.
1: Да, абсолютно верно, что и ночью тоже у нас можно в Мурманске приятное время проводить. Ну, давайте хотя бы пока трек играет, хоть эти 2 минуты 45 секунд мы с вами отдохнем. Автохит у нас в круиз-контроле.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 655-655. Кольский 110-1.
2: Круиз-контроль. Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание, правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
2: Вот это CityLink!
6: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 37077. GeelyOmega.ru.
7: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
8: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
2: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
9: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
10: Марк Анкремон, Сирена Бранкада и The Colors, Партенопе.

0: Климат-контроль.
1: Ну, сейчас буду не в одиночке, а вместе с Артемом восхищаться картинкой и погодой, которая у нас на улице складывается уже в это утро. Вот спасибо большое. Да. Именно этой реакции мне не хватало. Ты сегодня на чем приехал-то? Ты на велосипеде, ты на машине, моноколесо. Кто же тебя знает?
2: Я такой человек.
1: Дрезина.
2: Дрезина. Не зря мы расположили наш офис рядом с железной дорогой. Я на ней и прибыл. На машине, конечно. Я хотел было на велосипеде путешествовать. Но из-за ремонта дорог в Мурманске очень это делать небезопасно. Тем более, что на шоссейнике там чуть по-другому все обстоят дела, и бедная будет попа.
1: Ну, у нас в любом случае, вне зависимости от боли, которую Артем может испытывать, плюс 15 градусов прямо сейчас. В Мурманске ветер юго-западный, 1-2 метра в секунду. И говорят нам сегодня, что будет все выше и выше и выше. До плюс 17 у нас доберется столбик термометра. Но, зная его, вряд ли удержится. Мне кажется, еще дальше пойдет. И, возможно, 20-ку-то мы сегодня увидим у нас здесь, на нашем термометре в студии. Поговаривают о том, что будет у нас сегодня малооблачно, местами облачно с прояснениями. Но никаких осадков ни один из погодных сайтов нам пока не рисует. Но помня вчерашний день, зарекаться, конечно, не приходится.
2: А я даже не знаю, вчера рисовал, да? Или тоже не рисовал, но как к вечеру, как Анате, здрасте, примите, пожалуйста.
1: Вчера была просто очень интересная история, что один погодный сайт говорит, нет, вообще ничего не будет, все у нас чисто, красиво и прекрасно. А второй прям настаивал весь день, что ребята, с 12 часов что-то польется обязательно у нас. И так и полилось, действительно, все так и было. Но сейчас, вне зависимости от того, где вы смотрите погоду, все нам указывает на
2: телевизор,
1: что будет у нас вот такая картинка в день, она будет только улучшаться. Очень я надеюсь, что ее ничто и никто не спугнет. У нас плюс 15 градусов прямо сейчас.
0: Круиз-контроль.
2: Ну и как вот в такую красоту можно уезжать из Мурманска?
1: Как можно работать, я тебе так спрошу.
2: Не, работу можно задавать все эти вопросы и весной, и зимой, и летом, и осенью. Какие там еще...
1: Я понял, принцип.
2: Да, принцип ты просто называешь и знаешь, как можно работать в такое время. Так вот, ведь у нас лето, это тоже лето, поэтому вот у меня среди знакомых большинство уезжает, скажем так, вне сезон. Но это большинство знакомых, у которых нет учащихся детей. Поэтому либо они оставляют детей и такие, пока, привет, бабушка, пока, детишки, и умчали сами. Потому что с детьми можно будет только выезжать во время каникул, либо в какое-то другое время. И то во время каникул никто не останавливает работу кружков, за которые вы платите, и вы их пропускаете по своей инициативе. А сейчас стоимость этих кружков превышает некоторые дозволенные и недозволенные рамки, выходит за них. И такие типа, ребята, мы остаемся здесь и напрягаться этому не будем. Ну, я имею в виду мучить себя и терзать мыслями о том, что оставаться или либо когда ехать. И вот в сегодняшнем утреннем круиз-контроле хотим узнать, как обстоят дела и ситуация в Мурманске в этом году. Вы берете отпуск сразу весь или делите? По сколько дней дробите, если вам позволяют это делать? Там 52 дня или сколько там? 90 дней отпуск. Я не знаю, сколько сейчас учителя отдыхают.
1: 80.
2: 80? Ну,
1: да.
2: Вот, ничего себе. Старайтесь тоже выезжать летом или, наоборот, отправляетесь вне сезон.
1: А по поводу, кстати, учителей, вообще школьного учебного года, я вот какое-то время назад, до того, как здесь обосноваться на 104,5, окончательно я работал, ну, давай так, считай, в школе. И было у меня все подчинено, и отпуск в том числе учебному году. Есть там, потому что правило, что ты всегда отдыхаешь летом. Вот такое вот невозможное, ужасное вообще драконовское правило, что летом ты хочешь или не хочешь, отправляйся, пожалуйста.
2: Да не ходил,
1: отдыхать.
2: Поезжай.
1: Безусловно, еще и подталкивают тебя сзади в спинку. Но при этом в течение года, и так обстоят дела абсолютно в любой школе, колледже, в общем, где имеет отношение к учебному процессу, а ты в течение года имеешь пойти право отдыхать только когда нет детей, то есть в каникулы. И даже если сейчас везде не сезон, например, какая-нибудь середина марта, то нет у тебя все равно другой возможности отдохнуть вернуть, а все потому, что подчинено этому самому учебному году.
2: А, и то есть и даже отпуск не дают за свой счет?
1: Да, то есть я просто не отпускаю, потому что вот сейчас, собственно, дети здесь, значит, есть и работа. Поэтому будьте любезны, работайте.
2: Интересно, никогда об этом не задумывался.
1: А, ты знаешь, у меня жена продолжает в этой самой школе работать, и у меня мечта, ты знаешь, не проходящая мне, потому что хочется посмотреть красивую осень, но не только у нас в Мурманске. Где-нибудь...
2: Петрозаводск, конечно, шикарен.
1: Где-нибудь Алоухи какие, да-да-да. Где-нибудь в конце сентября или в начале октября поглядеть на какую-нибудь вот золотую осень, где-нибудь на Волге желательно, а пока, конечно, график работы не допускает таких вольностей.
2: Почему допускает? Жена-то здесь, может, а ты пойдешь, посмотришь. У тебя такая возможность существует. Только здесь нужна еще и смелость.
1: Вот там Степан написал о том, что приходится делить отпуск, к разговору о смелости. Одну часть провожу дома, вторую куда-нибудь еду. Последние несколько лет куда-нибудь, это в Мурманск. Но и те не каждый раз получается, мои финансы поют романсы. Да и наши 28 дней поделить на 2. В общем, все впритык, все планировать по дням и часам практически нужно.
2: Ну, отлично. Вот это благодаря этому планированию у вас более насыщенная программа. Если вы бы уехали на месяц, то иногда даешь себе такую слабину. Ой, не поеду сегодня туда смотреть ничего, полежу, поваляюсь дома. А когда количество дней ограничено, это я говорю сейчас про себя, ты такой, так, я еще не видел это, поехали. Так, до следующей достопримечательности 100 километров, плевать, поехали, потом времени не будет.
1: Ну, а представляешь, если у тебя отпуск 80 дней, причем вот нон-стоп, если ты взял все лето, практически ты 3 месяца отдыхаешь вообще без перерыва.
2: Ну, это потом капельницы надо ставить, я не знаю.
1: Ну, абсолютно верно. И лоботомию
2: кому это
1: делать?
2: Надо?
1: Вообще никому.
2: Ну, так.
1: Рассказывайте, Ивы, как у вас обстоят дела с отпуском в этом году, берете весь сразу или делите на какие-то части, по сколько дней дробите и старайтесь ли вы тоже выезжать летом или, наоборот, в несезон отправляетесь. 488-448 группа в ВК. Приложение нам пока не дает, чтобы ваши сообщения до нашей студии доходили, поэтому да, они у вас, скорее всего, пока не могут никак отправиться, так что если есть у вас мысли, наш номер 488-448 группа в ВК. Вот сегодня общаемся с вами через эти источники здесь у нас в студии.
0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультации и запись по телефону 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Встречайте! Любимая беломорская сельдь к вашему столу уже в Мурманске. Цена всего 209 рублей за килограмм. Успейте купить, пока путина в разгаре. Ждем вас на субботней ярмарке «Наша рыба» в ТРЦ «Форум» с 10 до 17 и на улице Воровского вблизи дома номер 11.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
5: Хорошие новости для мурманчан. В салоне «Эсперанса» на Кольском 57 ежедневно с 19 до 22 часов вас ждут горячие скидки на всю букетную витрину.
6: Да-да, вы не ослышались. Целых 20% скидки на готовые букеты, чтобы вы могли порадовать близких, украсить дом или сделать приятный сюрприз. Ваш шанс подарить красоту и внимание. Ждем вас на Кольском 57. Телефон 20-76-75.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Продолжаем наш сегодняшний утренний круиз-контроль. Про отпуск мы с вами сегодня общаемся. Дело в том, что нашли мы исследование, правда, прошлого пока еще года, ну, потому что лето 2026 у нас не завершилось, о том, как россияне предпочитают отдыхать. И говорят, что летом мы в основном выбираем свой отпуск и предпочитаем разбивать его на части. Вот мы решили узнать, как обстоит ситуация в Мурманске в этом году. Берете ли вы отпуск весь сразу или делите на какие-то отрезки, поскольку дней вы его дробите и стараетесь ли тоже выезжать летом или наоборот в не сезон. Об этом вас сегодня спрашиваем. Напоминаем пока, что не прилетают нам временно сообщения через наше мобильное приложение, поэтому ваши высказывания мы хотим получить либо по нашему телефону 488-448, либо группа ВК, она работает вот уж точно исправно.
2: Слушай, я читал исследования, в которых сравниваются два поколения, миллениалов и зумеров, и одним из отличительных моментов этих двух поколений было то, что миллениалы идут и гуляют до конца, то есть они берут разово отпуск в основном, а зумеры как раз разбивают свой отдых на много маленьких отрезков, благодаря чему они, как сообщалось в статье, они отдыхают быстрее, то есть поменял картинку, уже на душе стало легче и возвращаешься к своим привычным занятиям. Да. И я вот обращаю внимание на себя в первую очередь, потому что еще чувства не передавать, то у меня ближе к зумерским вот таким вот предпочтениям, что лучше я там на 3-4 дня куда-то уеду, даже можно на природу уехать, просто необходимо сменить географию, сменить картинку за окном и уже возвращаешься с новыми силами и с желанием работать.
1: Ну, в этом смысле я тоже, конечно, молодею, потому что раньше, видимо, по какой-то школьной или студенческой традиции, как только наступало на календаре лето, я знал, что пора отправляться и прямо вот до последнего до наступления календарной осени нужно гулять и отдыхать. А сейчас как-то пришел со временем, что можно делать себе много маленьких...
2: Можно гулять и отдыхать круглый год.
1: Да, можно делать много маленьких отпусков, и от этого тебе только лучше еще становится.
2: Так, а что у тебя с этим годом? У меня ты спросил, у людей мы спрашиваем. А у тебя как с отпуском?
1: Я раздробил себе отпуск на 3, по-моему, части. Это точно было весной.
2: Хорошо живем.
1: Мы отправлялись, да, в отпуск, слетали в Калининградскую область. Вот сейчас лето. У меня буквально 19 июля наступает мой летний отпуск. И, по-моему, осенью что-то у меня там еще притаилось в загашничке, в заначечке.
2: Ну, чтобы сходить за грибочками.
1: Осталось. Но не без этого, что уж тут. Нарский Виталий еще про свой опыт и отпуск рассказал. Давайте послушаем. За эфиром с ним пообщались.
3: У меня уже был одна часть уже отпуска была, это было начало марта. Хотели поехать дикарями в одну страну, но другая страна более сильно нам помешала улететь. И пришлось ехать в более благоприятную страну, то есть Египет по путевке. Съездили, оплевались, больше не поедем.
4: Ну почему именно в этот сезон?
3: В сезон обычно летаем, потому что в Мурманске летом и так красиво. А так как у нас уже дети взрослые, в общем-то мы наслаждаемся мурманской природой сами вдвоем с супругой. Ездим, отдыхаем на озеро, вот полозеро в Тайболу, там очень шикарный пляж, можно очень чудесненько покупаться. Копим деньги на отпуск, остальную часть.
1: Мне нравится отношение Виталия вообще, в принципе, ко всему происходящему с таким легким хохотом, знаете ли.
2: Ну, конечно, копим, представляете, ничего себе. Нет банковской кредитной карты, зато умеем копить, и это хорошо. Вот Виталий с Виталием согласен относительно отдыха в Мурманске. Отдыхая в Мурманске на озере Окуневка, пивко, костер, шашлыки не хуже Черного моря. И самое главное, что чище Черного моря периодически, и плюс ко всему, не ходят назойливые продавцы по берегу, что-то там не предлагают, и ты спокойно наслаждаешься. Правда, нужно брать какие-то спреи и мази от комаров.
1: Давай мы дочитаем сообщение Виталия до конца. Он просто пишет еще, что зато мои родители уезжают в Крым. Какой раз? Может быть, потому что у них нет напитков, костерка и шашлыка здесь на Окуневке. Вот скопили, понимаешь, и поехали. Ну и напоминаем на всякий случай, что чрезмерное употребление алкоголя может навредить вашему здоровью.
2: И кошельку.
1: Это уж точно. Рассказывайте про ваш отпуск и отдых, как вы его спланировали себе в этом году. Взяли сразу весь или, наоборот, поделили. Старайтесь летом обязательно выезжать или в Мурманске, как говорят наши ведущие и слушатели, в том числе здесь хорошо и можно у нас оставаться. 488-448, группа ВК. Наше все для вас открыто. Звоните, пишите.
0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных, топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки видеорегистраторов и антирадиоактивных. 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую.
5: Реклама нефета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk-скандинавия.ру.
8: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
9: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
10: Lucas Estrada, Devil in the Sun.

0: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Нам Наталья оставила комментарий, говорит: доброе утро. А-а-а. И тебе это в том числе и передаю.
2: Спасибо большое, Наталья, вам тоже доброе утро.
1: Выезжаем на весь отпуск летом в Казань, а оттуда в теплые края.
2: Куда же еще теплее? Казань, шикарное место.
1: Казань,
2: и тепло.
1: Вообще
2: и прям любовь.
1: Да.
2: Прям чичмик-мачмак.
1: Вот чичмачмак, вот, правильно говорите,
2: вот,
1: да.
2: Вот это вот прям ушкуй-душ.
1: Ты не был, да, судя по всему?
2: Это просто такое количество названий. Я запомнил, улица Баумана. Все, я вот здесь, пожалуйста. Даже могу без навигатора как-то справляться на местных дорогах.
1: А мы сегодня с вами обсуждаем ситуацию в Мурманске с отпуском. Берете ли вы его весь сразу без остатка или делите на какие-то маленькие кусочки, поскольку дней дробить, и когда стараетесь выезжать летом или наоборот, вне сезона отправляетесь в отпуск.
2: Ну вот я знаю по историям своих друзей и товарищей, у которых есть так называемый напарник на работе. И кто-то должен присутствовать на работе в любом случае. И вот там начинаются танцы с бубнами, потому что это помимо того, что есть еще один человек, от которого зависит твой отпуск, и у тебя еще семья. И поэтому нужно там извертеться и скрутиться, но чтобы все вот эти «хочу», «могу» и «буду» совпали в один момент, и вы куда-то уехали.
1: А я слышал, кстати, что если вы работаете в большом городе, в каком-нибудь большом офисе, то тебя отпускают в отпуск, ну, максимум на 10, ну, 14 дней, это прям край.
2: А нечего отдыхать. Я вообще не понимаю, куда люди из, так, ну, возьмем, к примеру, Тамбова едут. Вот там же и так хорошо. Ты работаешь до вечера, ну, вот, смотри. И у тебя вечером лето, на выходных у тебя дача. Тебе есть чем заняться на протяжении всей недели. У тебя лето, настоящее лето. Да, мы, конечно, здесь хорохоримся и говорим, какое лето хорошее.
1: А что там еще делать?
2: Жарче и жарче. Но по факту, да, может быть такое, что солнышко светит, но чаще всего это пасмурно, и вечером ты уже не выйдешь, так не прогуляешься, как это можно сделать на юге, либо в средней полосе.
1: Это я тебе подтверждаю, потому что каждое лето езжу в Нижний Новгород, и там каждый раз складывается одна и та же ситуация, что местные жители не берут отпуск летом, зато в четверг в обед у тебя пробка на выезд из города. Хотя, по идее, рабочая неделя должна закончиться ближе к вечеру пятницы. Но вообще, мне кажется, всем все равно, и все отправляются отдыхать и забирают с собой пятницу, в том числе отдают ее под выходной день. А к разговору, кстати, про большие города и офисы, где тебя не очень охотно отпускают дольше, чем на две недели, у этого есть еще и практический смысл. Говорят о том, что если ты надольше уедешь в отпуск, то ты просто выпадешь, в том числе, и будешь выпадать из...
2: Это причем, внимай слова начальника любого.
1: И будешь выпадать из рабочих процессов, тебе после возвращения нужно будет еще какое-то время, чтобы прийти в форму,
2: это восстановиться. Так, это так называется?
1: Да.
2: Говорит, ребят, не уезжайте далеко, но вы форму потеряете. Да я же здесь на скотобойне, ну как, ну что же я, руки-то вот помнят. Говорит, нет, больше, чем на 10 дней ты уехать не можешь. Ну и в этом плане у нас чуть-чуть побольше плюсов, так как отпуска вроде как подлиннее. Ну, поговаривают. Я, конечно, с таким не встречался, но поговаривают, отпуск длиннее в Мурманске. Ну и смотри, если ты живешь в Питере, в Москве, либо в городах, которые не так далеко от этих столиц, то у тебя до аэропорта и до вылета куда-то вообще в другие края, ну, это всего лишь несколько часов.
1: Подписываюсь. У нас, как всегда, самое дорогое, самое долгое – это выбраться из Мурманска до какого-то аэропортного или железнодорожного хаба. Это
2: я
1: точно
2: уверен, что у многих в семьях есть определенные лайфхаки. Так, билеты брать лучше после нуля, стерев все кукис, переустановив у себя мобильное приложение, что-то там еще сделать, станцевать с бубном. Это должен быть вечер четверга.
1: Вторника,
2: после,
1: да,
2: ну,
1: обычно.
2: Там что-то там, да. И все, и тогда ты улетаешь с огромнейшей скидкой. Ни разу мне не получалось с огромной скидкой. Я вот смотрю, так, какие у нас направления субсидируются. О, хорошо, надо смотреть туда.
0: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Общественное мнение. Прошлым летом провел опрос, как россияне планируют свой отдых. И больше половины респондентов, в частности, ответили, что разбивают свой отпуск на части и предпочитают отдыхать летом.
1: Что у них отпуск разбивается об скалы быта и финансов.
0: Да вот мы об этом, собственно, и говорим с вами сегодня в «Круиз-контроле». Этим утром вы как берете отпуск? Сразу весь или делите на какие-то части? Как дробите? И старайтесь, выезжаете летом или, наоборот, вне сезон. Нам Алена оставила комментарий в нашей группе ВКонтакте.
1: Доброе утро. К сожалению, нет возможности дробить отпуск летом 80 дней. Преподаватель вроде и замечательно, но так хочется увидеть весну, да и лето самое дорогое время.
0: А ты знаешь, как всегда, волосы прямые нужно обязательно.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Место, где позаботиться о вашем автомобиле. 9 букв.
0: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово, 24А, Кольский, 27Б.
2: Расскажи нам, Катерина, действительно ли там так приятно, как нам кажется, из студийного окна на
1: да,
2: улице?
1: Да, именно так там и хорошо. Слушай, вообще сейчас вид из нашего окна напоминает вид вчерашнего утра. Все было практически точно так же.
2: Ну, главное, чтобы дня вчерашнего у нас не повторилось.
1: Ой, да, этот ветер, это дождь периодически.
2: Это, знаешь, было красиво на самом деле, когда одновременно и солнце, и дождь одновременно шел. А потом еще и над центром города Радуга, прям вот как мост настоящий.
1: Видела.
2: Я для тебя сделал фотографии.
1: Супер, класс.
2: За эфиром тебе сейчас покажу. Но у нас в эту минуту в Мурманске плюс 16 градусов. И говорят, только больше и выше у нас будет становиться. Обещают нам до плюс 17. Видишь,
1: отлично.
2: Не наврал. Действительно, повышение идем. Но самое главное, что вот эти облака, которые вновь у нас над центром города здесь кружат, собственно, только облаками и останутся. По крайней мере, такой разговор идет у прогноза погоды. Обещают нам сегодня переменную облачность, но все равно никаких осадков сегодня у нас не случится. Надеюсь, что действительно прогнозу будет свойственно сбываться, ну, хотя бы сегодня, 2 июля.
1: Так, а если мы заглянем хотя бы одним глазочком в завтрашний день, ну, очень там даже все прилично и хорошо. Похожая погода, да, плюс 17 обещают нам завтра, в пятницу, ну и выходные.
2: Я думаю, давай довольно мы сосредоточимся на сегодняшнем
1: ладно,
2: дне.
1: Ладно, сосредоточимся, конечно же. Просто я посмотрела в следующую неделю, там как-то вообще все не весело.
2: У нас плюс 16 градусов прямо сейчас.
1: Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролово, 24А, Кольский, 27Б, 25, 25, 50.
0: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. В прошлом выпуске мы рассказали, что на маркетплейсе Wildberries не так давно начали продавать квартиры в новостройках Мурманской области. Впрочем, количество таких сделок точно будет невелико, ведь продажа в этом формате не предусматривает глубокой консультации человека человеком, отмечает эксперт программы Константин Винзовский.
3: Все-таки, я сам буквально только что консультировался у коллеги, кто у нас ведет, занимается направлением новостроек. Я специалист, много чего понимаю, много сделал сделок, много сопровождаю, консультирую, но есть вещи, о которых я даже не догадываюсь. Мне он подсказывает, имея всю развертку по квартирографии, по сторонам света, солнца, дороги, перспективы застройки, что, как и так далее. Определенные вещи я бы даже не сообразил. Это так. Консультант в вопросах приобретения новостройки однозначно нужен.
2: К счастью, получить экспертную консультацию по новостройкам не составляет большого труда.
3: В агентстве там есть консультанты, есть агентство недвижимости, разные виды деятельности, вторичка и первичка, есть специальные даже агентства с новостройками. Если вы получаете консультацию такую, скорее всего, вы получите информацию, о которой, вероятнее всего, сами даже не задумываясь, не догадываясь. Почему? Потому что специалисты, кто занимаются продажами, знают все моменты, особенности, знают, как сориентироваться, знают определенную ценность тех или иных предложений, понимают конъюнктуру рынка, что вас ждет в будущем, потому что они в рынке в этом находятся и сделок таких делают много.
2: Еще один немаловажный момент, как отмечает Константин Винзовский, это возможность у консультантов получить исчерпывающую информацию о действующих льготных программах и специальных предложениях.
3: Сейчас есть много застройщиков и определенные возможности получить рассрочку, специальные ставки, которые организованы банком, партнером и застройщиком, то есть специальные ставки без изменения стоимости. Эти вещи, о них даже не догадываешься, а выясняется, что они есть. Есть акционные квартиры определенные по определенным интересным предложениям. Конечно, консультант подскажет, и руководствоваться просто обзорами и выбирать в агрегаторах, это, скорее всего, не получить каких-то спецпредложений. А если они там есть, и если вы уже позвонили или заявку подали напрямую застройщику или какому-то агрегатору, такому бездушному, скажем так, поверьте мне, вам вдруг кто-то вперед еще плюшки не предложит. Если вы, условно, клюнули на базовое предложение, значит, с вами будут работать по базовому.
2: Резюмируя, можно отметить, что написанное Станиславом Лемом и произнесенная в фильме «Солярис» Тарковского фраза «Человеку нужен человек» не потеряет своей актуальности никогда. И к сфере недвижимости она также имеет отношение, особенно в нынешнее время.
3: Скорее всего, вопрос подбора, поиска в руках одушевленного консультанта даст вам дополнительные возможности получить спецусловия какие-то. Сегодня они очень актуальны, потому что ипотека дорогая, какие-то спецставки, спецусловия от банков-партнеров, рассрочка. Это рабочая схема, это происходит сейчас во многих сделках, и об этом можно узнать у консультанта.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
1: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама.
1: Встречайте! Любимая беломорская сельдь к вашему столу уже в Мурманске. Цена всего 209 рублей за килограмм. Успейте купить, пока путина в разгаре. Ждем вас на субботней ярмарке «Наша рыба» в ТРЦ «Форум» с 10 до 17 и на улице Воровского вблизи дома номер 11.
2: Опять интернет глючит.
3: Танках пинг высокий.
2: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
4: Ваня, помоги! Ты же программист!
5: Как вы мне надоели.
6: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
2: Вот это Ситилинк.
8: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74.
7: ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
9: Капит Ларой и Кейлани. Girls.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» — массажная студия «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой антицеллюлитного массажа «Сомова-11».
2: Отправляемся мы с вами прямо сейчас в самое сердце Европы, в страну, которая известна своими бескрайними лесами, первозданной природой. Зубры там бегают и живут как хотят, как хотят, как хотят, так и лежат.
1: А тебе не что, денег занесли, что ли?
2: Не, мне просто нравятся эти животные. Да, да, да. Известна эта страна, есть там, вернее, такая своя Венеция, удивительный город, где ежегодно проводится захватывающий турнир среди гонщиков по болотам. И проходит он по уникальной трассе. И вот это болоты, топи, болотоходы. Все это людям очень нравится, и каждый год эта гонка происходит.
1: Ты говоришь, своя Венеция, я думаю, у них просто затопило какой-то населенный пункт.
2: Нет, там все под контролем, знаешь ли.
1: Это точно.
2: Грамотная страна, уровень грамотности по оценкам ЮНЕСКО составляет 99,7%, между прочим. Ну, этот показатель не только один из самых высоких в Европе, но и является одним из лучших показателей вообще в мире. Ну, а что и говорить. Как слышится, так и пишется. Молоко, так молоко.
1: Выход, так выход.
2: Так, ну, пошта, так пошта.
1: Паштампт меня сразил, я помню, в первый приезд вообще наглухо.
2: Ну, в общем, да, намеки уже совсем даже непрозрачные. Умеют в этой стране просто тысячи блюд готовить. Из чего? Из картофеля, конечно.
1: Ну, перестань, ну мы поняли.
2: Мы сегодня в Беларуси, короче.
1: А, в этой стране?
2: Да, в топ-10 стран по производству вообще картофеля входит. И знаешь, сколько подсчитано? Ну, по разным, конечно, оценкам, но приблизительно в день беларусы полкилограмма картофеля съедают.
1: Ой, я помню, что мы когда первый раз с семьей приехали, мы уже практически сидели в поезде, который нас должен был обратно из Минска в Петербург отвезти. А меня жена погнала на вокзал обратно, говорит, потому что мы с тобой по Минску целую неделю гуляли, а бульбу, чипсы так и не попробовали. Срочно беги.
2: Срочно, срочно, да.
1: И так и было, действительно. Вот видишь, такое классное воспоминание, которое вам могу теперь рассказать. А к разговору про Беларусь, там очень интересно, конечно, все это звучит. Шазам чарт Беларуси.
2: Ну, так
1: слова еще
2: нет?
1: Рядом,
2: ну,
1: не
2: мне
1: стояли.
2: Мне кажется, немножко с акцентом можно говорить.
1: Да там, знаешь, все весело, я тебе так скажу. А поджидает нас в Беларуси наша старая добрая знакомая Зиверт.
2: Да
1: ее
2: ладно?
1: Зовут.
2: А.
1: Вышел у нее трек в апреле 26-го года. И вот сейчас, да, белорусского Шазама наконец-то он добрался.
2: Распробовали, понятно.
1: Интересно, кстати, что этот трек спродюсировал такой, я думаю, что тебе неизвестный человек, которого зовут, да? Фарго, музыкальный такой продюсер. Он, собственно, ответственен за певицу Беовульф, которая про Феникса у нас тут
2: знаю,
1: поет.
2: Знаю,
1: из
2: такую.
1: Каждого утюга. Вот, собственно, это его рук и ушей дело. Сейчас один из таких самых известных молодых.
2: Модных.
1: И модных, в том числе, музыкальных дельцов. Даже Зиверт к нему, видишь, пришла для того, чтобы с ним трек
2: штучка, да.
1: сделать. Это точно. Это, кстати, ей плюс и комплимент.
2: Согласна.
1: Если что. И рассказывал Фарго в своих видео, которые размещает в социальных сетях, о том, как он пытался подобрать проигрыш на пианино, который должен был быть, как просила Зиверт, вот как из фильмов с Чарли Чаплиным.
2: Mm-hmm.
1: И несколько он разных вариаций перебрал. Та, которая...
2: Угодил?
1: Я надеюсь, потому что трек-то в итоге появился, и проигрыш там соответствующий тоже вырос. Ну, давайте уже послушаем.
2: Да давайте,
1: Зиверт,
2: конечно, столько подробностей.
1: Газ прямо сейчас у нас в золоте чартов «Шазам» в Беларуси. Я восхищен, как это звучит.
0: Золото чартов.
3: Все мы изначально

Новый хит от певицы Зивер. Там, мне кажется, любой трек, который из-под ее пера выходит музыкального, все у нас тут же становится вирусным и популярным. Надеюсь, что с этим треком примерно такая же история и произойдет. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Мечтаете о гладкой подтянутой коже, а до отпуска осталось совсем немного? Эксклюзивная методика антицеллюлитного массажа – ваш секрет преображения. Подарите себе упругую кожу и фигуру вашей мечты к пляжному сезону. 20-70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: золото чартов. Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
5: Рогозерская, 34А.
4: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
6: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
7: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
8: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
7: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
8: Телефон 25-16-43, сайт oknaaries.ru.
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
9: Катя Новикова и Сергей Сачков.
0: Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Остались у нас еще мурманчане, у которых нет фирменной кружки Power Hit Radio из летнего сборника Summer Power 2026. Вот, собственно, вас и приглашаем прямо сейчас его взять, да и заполучить. 488-448, набирайте номер нашей студии.
2: А если вы гости нашего города и тоже подключены на нашу волну, это будет эксклюзивный подарок, который вы увезете с собой в другие регионы нашей страны.
1: Ты хороша, конечно, так, мы еще не заплетались.
2: Поиграйте с нами, 488-448, точно вам понравится.
1: Задача будет у вас очень простая, не будем вас ни о чем спрашивать, а все, что касается Мурманска, ну, только про него, я имею в виду, не
2: конечно
1: будем говорить, а вообще обо всем, что происходило
2: обо всем на свете.
1: В сегодняшний день, 2 июля, и, как всегда, народный календарь, и именинники, исторические события. Я понимаю, что все знать абсолютно невозможно, так вам для этого интуиция, собственно, и нужна. Вот как раз-таки ее нужно выкрутить прямо сейчас на максимум.
2: Так, 488-448 это телефон в нашей студии. Ну, а вам придется отвечать либо да, либо нет. Третьего, как говорится, не дано. Ну, и слушать внимательно интонации ведущих. За эти 2 минуты вы точно узнаете для себя что-нибудь новое. Ну, и, в общем-то, с азартом проведете эти 2 минуты.
1: Это точно. У нас все очень легко и просто, как всегда, проходит. Обожаю наших слушателей, которые просто выключают всю логику, которая у них, несомненно, присутствует. И полагаются исключительно на ощущения. Бывает вполне себе успешно проходит наш утренний фактомат. Доброе утро.
2: Здравствуйте, кто на связи?
3: Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте, Иван. Смотрите, задача у нас будет сейчас, правда, и очень-очень простой. Вам нужно либо да, либо нет отвечать над первым предложением, которое мы озвучим. Вы вообще не беспокойтесь, не задумывайтесь. Такой исторический факт действительно имел место быть. Ну, просто вам нужно же как-то приятное время проводить. Желаю вам традиционно удачи. Здесь вы нашей рубрике и стартуем. Поехали.
2: Да, удачи.
1: По народному календарю Иов и Зосима. В этот день пчеловоды старались попусту не беспокоить насекомых. Верите в такую примету?
3: Да.
1: И правильно делаете, потому что как раз сегодня пчелы начинают заносить мед в ульи.
2: Да,
1: двигаемся
2: пчеловоды
1: дальше. 2 июля – Международный день собак. Собаки, кстати, видят мир черно-белым. Все верно?
2: Или нет?
3: Ну, нет.
1: Так и правильно, что нет, потому что миф это все, оказывается, различают они цвета, в основном синий и желтый спектры.
2: Ну, синий, черно-белый.
1: В 1698 году получит патент на первую в мире паровую машину. Ее придумали в Нижнем Новгороде. Верите в такое?
2: Паровая машина, Нижний Новгород.
1: Вот зря. Конечно, дело в Лондоне было, и с дозволения английского короля ученый тут же получил и патент на это изобретение. 166 лет назад основан город-порт Владивосток. И, несмотря на расстояние, разница во времени с Москвой всего 3 часа. Все верно?
2: С Владивостоком-то?
3: Нет.
1: Ну, конечно, нет. Целых 7, а лететь, кстати, 8. 1947 год на экраны вышла музыкальная комедия «Весна». Именно в этом фильме впервые появилась заставка киностудии «Мосфильм». Может такое быть?
2: Мосфильм.
1: Конечно, может. Рабочие, колхозница. Весной, как говорится, повернулись к зрителям. 50 лет назад провозглашена Социалистическая Республика Вьетнам. Самый большой город Вьетнама назван в честь первого коммунистического вождя. Верите в такое?
3: Нет.
1: И то Хо Ши Мин, кстати. Конечно. День рождения отмечает актер Павел Деревянко, и у него в фильмографии есть роль «Попугай-голубчик». Да или нет?
2: «Попугай-голубчик».
1: Деревянко. Это же Павел Деревянко, конечно, естественно. Но он, кстати, озвучивал мультфильм «Рио». Это не то, о чем вы подумали. Давайте успеем. Последний вопрос. Иваном, мне нравится с ним играть. 35 лет сегодня исполняется актрисе Марго Робби. И это она сыграла Барби в давнем одноименном фильме. Было такое?
3: Да.
1: Здесь это очень классным легким плюсом для Ивана завершаем наш розыгрыш.
2: Так, ну и получается несложная арифметика. 8 минус 2, получается 6 правильных ответов у Ивана.
1: Ой, как хорошо.
2: Хорошее число.
1: Иван, вы, пожалуйста, на линии оставайтесь. Вам сейчас Катерина за эфиром расскажет, как же еще претендовать на наш супер, я сейчас расскажу, супер-пупер приз. Меня скоро выгонят с радиостанции за то, что я говорю супер-пупер в эфире.
2: Ну, если что, на меня ссылайся.
1: А я, собственно, тебя и цитирую, не могу остановиться, понимаешь? В общем, если вы хотите вот этот классный набор заполучить, то через час нам нужен второй игрок. Будем тоже с вами говорить про народный календарь и про всех наших именинников, да и исторические события тоже не забудем.
0: Фактомат.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
7: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск вас ждут по адресу Коминтерна 5-63-22-83.
2: У этого дня точно есть плюс, это целых плюс 17 градусов, которые у нас сейчас на термометре. Причем с 8 утра эта погода, ну, глобально не меняется, ровно одни и те же цифры. Продолжаем мы видеть на термометре, а мы и рады, если честно.
1: Да, что вам говорить, конечно, но ну, тучи все так же продолжают как-то так вот ярко, сильно, громоздко висеть над нашим городом, но насчет дождя все-таки ничего такого нету у нас.
2: Я тебе больше скажу.
1: Предсказаний насчет дождя не имеется.
2: Я вот смотрю на тучи и понимаю, что они напоминают море. Напоминают старый дом, где кружат чайки.
1: Ну, конечно. Ну, это
2: погода,
1: очень лирично, конечно.
2: Стихи расчехлила во мне внутренне тут же. В секунду ветер у нас южный. Вот что навеяло мне, понимаешь? От 2 до 3 метров в секунду. И обещают нам по-прежнему клянуться практически на прогнозах погоды, что сегодня мы в 17 градусах и будем с вами оставаться облачно с прояснениями, но не больше. По крайней мере, на эту минуту несколько источников нам утверждают ровно одно и то же, что осадков сегодня у нас не предвидится. И плюс 17 в течение этого четверга.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 до 23 часов без обеда и выходных. 63-22-83. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Man, that's rock and roll.
1: Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Привет, обед! Вкусная домашняя еда с доставкой.
2: Суп, горячее, салат всего 340 рублей.
1: Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
2: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич. ОГРНИК 321-519-400-143-34.
3: Встречайте! Любимая беломорская сельдь к вашему столу уже в Мурманске. Цена всего 209 рублей за килограмм. Успейте купить, пока путина в разгаре. Ждем вас на субботней ярмарке «Наша рыба» в ТРЦ «Форум» с 10 до 17 и на улице Воровского вблизи дома номер 11.
4: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600 01 50. Самойловые 14.

0: Киноспам.
1: Ну, здравствуй.
2: Все самые свежие киноновости прямо сейчас в рубрике «Киноспам». И давайте начнем с того, что идет в кино у нас в моменте. Это можно увидеть и в Мурманске в том числе. Дело в том, что вернулась на большие экраны франшиза «Очень страшное кино».
3: Да, какая уже
2: серия. И говорят, шестая часть. И ты знаешь, говорят, что действительно по-настоящему страшно. Но в смысле, что настолько погано, что даже не стоило возвращаться к этой знаменитой серии. Хотя вроде бы все должно было наоборот прям сложиться и закончиться большим успехом. Продюсеры, те, кто занимались первой и второй частью, главная героиня, все та же, понимаешь, с которой что-то случается. На протяжении этих пяти частей вновь роль Синди она исполнила. И, понимаешь, как всегда, неполиткорректный юморок присутствует, потому что на кого есть пародия? Ну, естественно, на, правильно, Майкла Джексона.
3: Понимаешь,
2: как всегда, все грязище не понимают. Вы очень страшно кино, и вроде вот по именам, понимаешь, все должно быть как нужно, но те рецензенты, которые уже увидели «Очень страшное кино 6, 18+, понятное дело, ставят, ну, максимум 2 звезды из 5, или если мы английскими буквами ставим оценки А, Б, С этой серии, ну, троечка с плюсом, максимум, на большее пока они рассчитывать не могут. Но если вы хотите пойти поностальгировать, то вам, безусловно, в кинотеатр на «Очень страшное кино 6.
3: Я на этой неделе тоже побывала в кинотеатре. История игрушек 5, конечно же, привлекла мое внимание, внимание моего 12-летнего сына.
2: Какой кризис у нас идей, если мы смотрим 6-5 части уже подзабытых франшиз.
3: Ну что я хочу сказать, вот ты только что оглашал оценки «Очень страшного кино», так вот моя личная оценка по бедевальной системе, 3 с плюсом, пожалуй, да, этой истории игрушек 5, лысеющему Вуди с животиком, да и вообще всей той истории, которая была воплощена на экране. Хотя, говорю, мой 12-летний сын сказал, да что ты, вообще нормально, все очень даже хорошо. Ты же даже прослезилась в моменте. Я говорю, ну там вот совсем такой вот, ну, на тоненького, что называется, был момент. Но в целом, я говорю, я бы не хотела пересматривать эту часть.
2: Катя, мне нравится, куда мы с тобой движемся скоро. Да. И «Елки» и «Простоквашино» тоже для тебя закроются. Будешь на них по-другому к этому смотреть. Мы
3: может
2: не зря
3: быть, не знаю.
2: Ходим в этот киноспам на протяжении почти года уже. Ну и, кстати, кино начало и за рамки экрана тоже выходить. Дело в том, что в Мексике появился свой Бэтмен.
3: О.
2: Как его называют? Бэтмен, вы не поверите, из Мексики. В общем, неизвестный мужик ловит предполагаемых угонщиков мотоциклов, приматывает их к столбам.
3: Перегрелся.
2: И оставляет рядом таблички с предупреждением для всех, кто решит продолжить кражи. Но, правда, власти супергеройский подход не оценили, потому что связанных мужичков официально считают жертвами, а народного мстителя сейчас разыскивает местная мексиканская полиция.
3: Любопытная история, кого что она найдет сейчас в Мексике. Столько народа. Так, ну и, конечно же, хочется сказать, что происходит в российском кинематографе. А у нас очередную сказку русскую народную переснимают.
2: Я запрещу тебе смотреть эти новости.
3: Слушай, нет, об этом надо знать. Теперь будет Садко у нас по-новому играть на гуслях. В Санкт-Петербурге стартовали съемки новой киноверсии русской народной сказки. Роль легендарного гусляра сыграет Антон Рогачев. Сергей сейчас ушел, снял наушники, пошел созерцать вот эти вот облака, которые в голубом плывут над нашим городом. А я все-таки продолжу про Садко. Возлюбленную главного героя сыграет Анна Пересильд. А
2: продолжай,
3: еще будет
2: нормально.
3: Никита Калагривый. Опять, наверное, уходи, да? Юрий Стоянов, Кристина Бабушкина и другие исполнители.
2: О, Кристина Бабушкина?
3: Мне она нравится. География...
2: Кто этот человек? Я не понимаю.
3: Хорошая актриса.
2: Роберт
3: География...
2: Де Ниро знаю, понимаешь?
3: Ну, я про русский кинематограф уточняю. Мы в России. Россия. География съемок охватывает 3 локации. Это Санкт-Петербург, Приозерск, Ленинградская область. И в Москве тоже будут съемки. А там они будут происходить, конечно же, на киностудии «Мосфильм» в павильоне номер 16. Крупнейшей в Восточной Европе студия виртуального продакшена. «Сбер-студио» называется это сказочное место. Релиз «Садко» в кинотеатрах намечен на 8 марта 2028 года.
2: Ну, прекрасно знаем мы теперь дату, когда стоит обходить кинотеатры стороной. Я, кстати, слышал, что и нежно любимый наш Сарик Андреасян решил в очередной раз надругаться над какой-то новой сказкой. Вот сказка о царе Салтане из-под его кинопера, к сожалению, снова скоро выйдет.
3: Да, не могу ничего сказать.
2: Ну, подожди, Простоквашино, тебе ж понравилось.
3: Мне нормально. Немножко затянуто, но в целом нормально.
2: Ну, тогда и сказку о царе Салтане тоже поджидай. Я думаю, скоро в кинотеатре сможешь это посмотреть.
3: Слушай, ну сейчас так быстро все выходит на домашние кинотеатры, да, что буквально месяц, и уже фильмы у тебя на диване.
2: Я надеюсь, что и фильмы, которые раньше выходили, тоже если коллекции не удалят, потому что смотришь на современный кинематограф и понимаешь, что лучше-ка я пойду что-нибудь еще пересмотрю, пожалуй.
3: А Сарик Андреасян 12 стульев снимает.
0: Любить меня! Я брата ищу. Киноспам.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: 488-448 уже можно набирать номер нашей студии. Если у вас все еще нет вашей коллекции фирменной кружки Power Hit Radio и сборника летних хитов Summer Power 2026, то звоните к нам поскорее с Катериной.
2: Да, 484... Какой у нас номер телефона?
1: Все, она, понимаете, она же в отпуске.
2: Слушай, да
1: она
2: нет, я в завтрашнем дне немножечко. 488-448. Собралась. Я на самом деле хотела рассказать вам, что и подарки эксклюзивные. Ну, во-первых, это сборник летний, самый лучший такой. Уже точно не будет. Ну, а наши фирменные кружки мы тоже, ой, как нечасто разыгрываем.
1: А нашего слушателя уговаривать не нужно, они к нам уже дозваниваются. Доброе утро.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Доброе утро, Денис.
1: Здравствуйте, Денис. Смотрите, для вас мы правила тоже специально оставили прежними. Будем сейчас обсуждать события сегодняшнего дня, 2 июля. Надеюсь, что у вас тоже. От вас задача остается ровно той же самой. Вам нужно отвечать либо «да», либо «нет», в зависимости от степени доверия к тому, что мы здесь рассказываем про всякие исторические события и прочий народный календарь. У вас есть 2 минуты, в которые мы постараемся втиснуть, ну, все вообще события, которые мы для вас приготовили.
2: Да их не так и много.
1: А их 8 штук, поэтому мы с вами высокий темп держим. Надеюсь, все успеваем. И посмотрим, кто же у нас выйдет победителем. Иван или Денис сегодня. Желаем
2: все, Денис,
1: вам.
2: Денис, удачи вам, а тоже, конечно, желаем.
1: Поехали. Иов и Зосима по народному календарю. Чтобы урожай меда был хороший, в улей подселяли синицу. Верите в такое?
2: Интересно.
1: А вот вы зря. Она потому что уничтожает всех вредителей.
2: Да, птица, синица.
1: Сложно это представить. Сегодня Международный день собак. Первым животным, выведенным на орбиту Земли, стала собака по кличке Лайка. Был такое?
2: Или что-нибудь такое?
1: Да, в ноябре 57-го все так и было. 328 лет назад получен патент на первую в мире паровую машину. В России ее сначала использовали в угольных шахтах. Да или нет?
3: Нет.
1: И правильно делаете, что выбираете нет, потому что ее поставили в летнем саду в Питере, чтобы качать воду из фонтанов.
2: Хорошее решение.
1: Это точно. 1860 год основан город-порт Владивосток. Это чистая правда, если что. Но в советское время он был закрыт для посещения иностранцев. Верите в такое?
3: Да.
1: И правильно делаете. Это все-таки база Тихоокеанского флота. И на 30 лет она была для ограниченных гостей недоступна. 79 лет назад на экраны вышла музыкальная комедия «Весна». Режиссер фильма Григорий Александров, значит, главную роль играет Любовь Орлова. Да или нет?
3: Нет.
1: У них так в семье, знаете ли, заведено, что один снимает, а другая главные роли играет. Очень
2: во
1: удобно.
2: Во всех практически фильмах.
1: В 1976 году провозглашена Социалистическая Республика Вьетнам. Его столица – это город Пхеньян. Все верно?
2: Вьетнам?
3: Да.
2: Пхеньян?
1: Это вот в Северной Корее, знаете ли, а во Вьетнаме – Ханой. 49 лет актеру Павлу Деревянко, и он, между прочим, кандидат технических наук. Верите в такое?
3: Да.
1: Вот вы зря. Вы вспомните выражение его лица. Он настолько плохо учился, что даже в 8 классе оставался на 2-й год. Давайте успеем последний вопрос для ровного счета с Денисом вместе. Свой день рождения сегодня отмечает актриса Марго Робби. И она, кстати, умеет доить коров. Верите в такое?
3: Да, пусть
1: стоит,
3: да.
1: Да, конечно.
2: А вот тут вот точно в точечку.
1: Да, выросла, потому что на ферме в Австралии, говорят, и дома тоже умеет строить своими ручками.
2: Да, вот так дед всему научил. Так, Денис, что же получается? 1, 2, 3, 4 правильных ответа. У Ивана было, ну, на 2 побольше. 6. Иван, мы вас поздравляем.
1: Мы радуемся, если что, не тому, что Иван выиграл, а благодарим Дениса за участие.
2: Безусловно.
1: И радуемся, что завтра, получается, снова услышимся. 9.50 или 10.50. Мы вам хотим этот комбо-набор все-таки вручить, и кружку, и сборник. Наберите нас завтра, мы сделаем все для того, чтобы вы вышли из нашего фактомата победителем. Еще и под занавес недели. Прям красиво,
2: Денис,
1: сплошные плюсы.
2: Звоните.
1: Спасибо вам, Денис, за игру, ну а Ивана действительно поздравляем, и сейчас Катерина будет ему рассказывать, как же нужно взять, да, и заполучить то великолепие, которое мы здесь в нашем фактомате
2: разыгрываем. Так что, в гости к нам
1: разыгрываем. Ну, получается, да, но просто так не стоит. У нас есть все-таки повод, по которому мы здесь с вами встречаемся в нашей студии.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Международный день спортивного журналиста сегодня отмечается 2 июля. Именно благодаря этим людям мы сейчас можем следить за всеми подробностями чемпионата мира по футболу. А там, ой, сколько всего интересного-то каждый день случается. Да.
2: Самый древний праздник на сегодня, 126 лет назад, отмечается День дирижабля.
1: И именно ему сегодня у нас посвящена песня дня. Да, ну как-то нужно в отпуск выбираться. Кто на чем? Дирижабль, дрезина, каноэ.
2: Согласна.
1: Кто что выбирает? Ну, а у нас Хейли Вильямс и B.O.B. сегодня говорят, что Airplanes все-таки хороший выбор быстренько оказаться в теплом месте. Хотя и у нас летом в Мурманске вон как неплохо сегодня.
2: Да и облака, которые сейчас за окном, прям похожи на большие дирижабли.
1: Давай классную песню послушаем. Давненько она не звучала. Все, до завтра. Это были ваши утренние ведущие Катя Новикова.
2: Сергей Сачков.
1: Двое против
2: сна.
1: Пока.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а в Эсперансе настоящий пионовый бум! Не упустите шанс. 9 роскошных пионов с оформлением всего за 3490 рублей. Любовь с первого взгляда. Подарите близким нежность и аромат лета. Сеть салонов «Эсперанса». Мы находимся во всех районах города. Единый номер телефона 20-76-75. Сайт esperanza051.ru.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет. Интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
5: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
6: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
7: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
6: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
8: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
5: Vegas. The radio station.
6: This is Power Hit Radio.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости

0: Зато Александровск и Печенского округа. Индивидуальный отбор прошли 75 будущих десятиклассников. По 25 человек рекомендованы к зачислению по направлениям: Северный морской путь, минеральные ресурсы и технологии, арктические биоресурсы и биотехнологии. Заявления на зачисление принимают до 6 июля. Ремонт в 200 дворах во всех округах Мурманска запланирован на этот год. Сейчас объекты находятся в разной степени готовности. Например, во дворе дома 25 на улице Баумана уже полностью заменили покрытие. В районе дома 31 на улице Достоевского демонтируют старый асфальт. Ямочный ремонт запланирован по четырем адресам. На проспекте Кирова 23, корпус 2. На проспекте Хольском, дом 7, на улице Капитана Орликовой. Ямочный ремонт проведут в районе домов 21, 31, 53 и 60 на улице Полярный круг в районе дома номер 12. Напомню, в Мурманске продолжается масштабная дорожная кампания. Всего ремонт выполнят на 38 дорожных участках. Из Мурманской области в лагерь в Дагестане отправятся около 200 детей. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Мурманской области. Школьники отправятся на отдых в оздоровительный лагерь «Время дела» на побережье Каспийского моря. Лагерь находится в селе Новокаякент. Организовано две смены. Напомню, 28 мая стало известно об ограничении работы оздоровительного образовательного центра «Гандвик» в Кандалакшском округе. Решение принято в целях обеспечения мер безопасности. В Мурманской области стартовал купальный сезон. Этим летом безопасно и комфортно отдохнуть у воды можно на двух официальных пляжах. Аврора-пляж на озере Канентьявр и Северный пляж на реке Ура. Пляжи уже готовы к приему гостей. Специалисты провели необходимое исследование воды. На берегу дежурят спасатели, оборудованы раздевалки, душевые и санитарные модули. Точки общепита на пляжах пока не открылись. Гостям советуют брать перекус и воду с собой. Вход на пляжи свободный. Как сообщает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, Аврора-пляж работает с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Купаться можно только при желтом флаге. Северный пляж Ура-Губа открыт ежедневно с 9 до 21 часа. Напомню, купание в других водоемах Мурманской области запрещено. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21 52 72. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
1: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
2: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика. Качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
4: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Your number one.
8: Heat Radio.
7: Check this out. Power.
8: Power.
7: Heat Radio.
8: Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Kilimanjaro Flagman – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Kilimanjaro в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Встречайте! Любимая беломорская сельдь к вашему столу уже в Мурманске. Цена всего 209 рублей за килограмм. Успейте купить, пока путина в разгаре. Ждем вас на субботней ярмарке «Наша рыба» в ТРЦ «Форум» с 10 до 17 и на улице Воровского вблизи дома номер 11.
3: В гостях хорошо.
4: А дом построить «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk/skandinavia.ru.
5: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
7: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
8: Power Hit Radio.

Лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Stay tuned on
1: Power Heat Radio.
2: All my feelings are about you.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
1: На

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104,5 FM.
3: Всем добрый день! Сегодня мы начинаем четвертый сезон проекта «На севере учиться и работать». Мы проведем со школьниками Мурманска 5 реальных уроков, на которые пригласим специалистов, чтобы они рассказали о своей работе. У нас нет цели обязать юношей и девушек срочно сделать выбор профессионального пути. Наш

0: Домашние животные.
1: Тысячи автомобилей с пробегом.
2: Закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте. New and fresh music.

0: На севере учиться и работать.
1: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
2: В проекте «На севере учиться и работать» узнаем полезную для будущих выпускников школ информацию о том, какое образование можно получить здесь, в Кольском Заполярье, чтобы после стать востребованным специалистом. Причем образование на высоком уровне с применением всех доступных на сегодняшний день в нашей стране методик. Мария Князева, ректор Мурманского арктического университета, рассказала о возможностях, которые прежде были доступны ограниченному кругу, а теперь каждому обучающемуся. Оказывается, сегодня можно стать миллионером, будучи еще студентом. Для этого нужно всего лишь быть активным и предложить идею для развития в той или иной сфере. Из идеи педагоги помогут сформировать проект, подать заявку на получение гранта. В случае победы окажутся

0: действия в реализации, и на это будет работать вся система вуза. Впрочем, образование, получаемое в Мурманске, выдерживает конкуренцию не только по этой позиции, но и по другим направлениям.
1: Во-первых, мы действительно единственный университет в арктической зоне, который готовит, например, членов экипажей морских судов с высшим образованием. Это раз. И его заточенность на Северный морской путь. Во-вторых, наш университет действительно обладает широким спектром компетенций, и можно всегда в рамках вот этого наличия, этого спектра, всегда создавать уникальные междисциплинарные команды. Даже внутри университета можно создать уникальную коллаборацию, например, айтишника, педагога, айтишника и моряка, биолога там и, допустим, тоже моряка, например. То есть это те комбинации уникальные, их можно собрать вот именно только в нашем университете. Третье, это, конечно, наличие в нашем регионе индустриальных партнеров, очень крупных, крайне заинтересованных в развитии не только собственных компаний, но и региона, и выстроенная система отношений с ними, которая сказывается и на практиках, которые предоставляются ребятам, и на той поддержке, которую индустриальные партнеры оказывают университету. Ну, чего стоит, например, программа совместного развития между ФосАгро и филиалом в городе Кировске или филиалом в городе Апатиты. Программа, вот это вот такое сотрудничество, оно длится уже не первый год далеко. Мы понимаем, что вся инфраструктура, вот благодаря поддержке компании ФосАгро, она просто обновляется, модернизируется по последнему буквально слову развития технологий. И много таких примеров, поэтому доступность, такая простая доступность до индустриальных партнеров, это действительно конкурентное преимущество. Ведь есть регионы, в которых нет таких индустриальных партнеров. Или они настолько автономные, что не просто с университетом могут и не взаимодействовать. У нас в университете и вообще в регионе, и благодаря поддержке правительства Мурманской области, такая коммуникация выстроена. В университете очень выстроена такая система поддержки даже индивидуальной. Мы можем в своем небольшом университете позволить какого-либо талантливого обучающегося развивать буквально в индивидуальную траекторию. Например, студент, у него есть идея, да, мы понимаем, что ему нужна помощь. Причем таких идейных студентов у нас бывает буквально на первом курсе. Они уже чего-то хотят, у них уже есть идеи. И в нашем университете есть возможность, у нас не настолько он большой, да, отдельно трекера приставить к этому студенту, который с ним отработает и поможет ему сформулировать проект, а этот проект, соответственно, дальше уже выводится на федеральный уровень и выигрывается. И буквально вот недавно у нас такой победитель есть. Возможность в рамках небольшого, не крупного университета индивидуально отработать инициативы наших ребят. Мы с 23 года с нуля в университете развивали технологическое предпринимательство. И шли мы по пути как раз участия в конкурсах, которые идут под эгидой НТИ. Акселератор. 26-й год, это будет 4-й год реализации проекта. На что направлен этот проект? Этот проект направлен на то, что мы студентов сбиваем в команды, причем чем более они междисциплинарные, тем это лучше. Они генерируют свои идеи, которые вытекают из какой-то технологии, допустим, и они формируют под участием и наблюдением и помощью трекеров продукт, технологический продукт. И дальше мы, по сути, в рамках этого акселератора помогаем им это упаковать в некий стартап-идею. И потом они с этим, со своим стартап-идеей, упакованные, продуманные, они выходят уже в конкурсы, где они могут получить на это финансирование. И у нас вот такие как раз кейсов очень много, когда студенты вот в акселераторе, даже не первый год, обучаясь вот на таком интенсиве, они потом с этими проектами выходят куда-либо еще и получают деньги. Ну, например, недавно у нас выиграла девочка 300 тысяч рублей Альфа-банка именно на производство 3D-печати на пряниках. Это проект, который вырос из акселератора. Не обязательно, знаете, что должен прийти очень талантливый студент. Достаточно просто активный студент. А здесь ему всегда помогут. Какие еще преимущества? То, что в нашем университете, да, казалось бы, не в центре находящемся, не в центральном городе, полная доступность для всех федеральных проектов и конкурсов. И в этом контексте у них даже преимущество, потому что мы больше сил в них можем вложить, и они у нас очень хорошо выступают на этом уровне, завоевывая свои награды и получая деньги. У нас немалое количество студентов, миллионеров, как мы говорим. И сейчас вот мы ожидаем результаты 18 стартап-идеи, проектов стартап наших обучающихся, которые, если все сложится, каждый из них получит по 1 000 000 рублей. Это все результаты нашего ежегодного продвижения технологического предпринимательства в университете.
0: Несмотря на сложную обстановку в мире, сотрудничество в сфере получения образования продолжается. Закрепить полученные знания на практике, расширить их, мурманские студенты могут как в других регионах России, так и в других странах. О таких возможностях рассказал проректор по образовательной деятельности Мурманского арктического университета Дмитрий Нестеренко.
2: Мы сейчас активно налаживаем связи с другими частями мира, прежде всего с Китайской Народной Республикой, и постоянно коллеги приглашают на стажировки и прохождение практики. Вот в этом году, скажем, в Харбин у нас 5 человек планируют поехать. Поэтому возможностей огромное количество. Другое дело, что мы ментально не перестроились, и мы продолжаем немного чего-то ждать и не очень смотреть в сторону и глобального юга, и других регионов мира с точки зрения сотрудничества. Мы все. Ведь не только же университет может эти возможности предлагать. Студенты сами могут найти любой понравившийся университет, прийти к нам в международный отдел и сказать: слушайте, я хочу вот написать, или там в пятерку университетов, хочу узнать у них, можно ли пройти летнюю стажировку. Поддержите, пожалуйста, мою заявку. Ничего сложного. Просто от университета какое-нибудь письмо от имени студента сопровождается официальным еще запросом от имени университета. Сложного ничего нет. Просто нужно проявить небольшую инициативу. Ребятам, может быть, где-то внутренне кажется, что, допустим, пройти какую-то практику, ну, скажем, в Чили, не так интересно, может быть, далеко, а может быть, что-то еще. Хотя все пути открыты, было бы желание. Здесь самое главное, чтобы было еще желание принимающей стороны. Но это же вопрос переговоров и усилий. А понятно, что когда я сам был студентом, я вспоминаю себя, я тоже подумать не мог о том, что а я вот могу вообще-то прийти в международный отдел университета, предложить такую историю, попросить их помощи и сам о чем-то договориться. Но уже к старшим курсам, правда, это было в рамках нашей страны, обязательно нужно было проходить производственную практику, и нужно было самому найти место для этой практики. Я написал несколько заповедников, в том числе на Дальний Восток. Я учился тогда в Московском государственном университете на географическом факультете. И они сказали: да, мы вас готовы принять. И я сам себе организовал эту историю. Ну, спрашивается, если это можно организовать внутри нашей страны, что же мешает это сделать с любым понравившимся университетом, который готов принять к себе на стажировку. Тут еще, конечно, есть вопрос, кто оплатит, но на этот счет, во-первых, есть университеты, которые готовы и к такому. Наши китайские коллеги оплачивают эту стажировку. Соответственно, если заранее, скажем, с сентября месяца прямо начать этот переговорный процесс и переписку, я думаю, что университетам это тоже будет по ряду причин интересно. Особенно, я не зря упомянул Южную Америку, ведь там рядом Антарктида. И это кажется, с одной стороны, что, как в известном фильме, много-много диких обезьян. Но вообще-то, если мы берем южную конечность материка, то там довольно похоже на те условия, и на самом деле научные задачи стоят очень похожи. Поэтому это может быть вполне интересно. Но я привел один регион как пример. Таких вариантов есть масса. Было бы желание.
3: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
4: I like it.
5: Power Hit Radio. I get strung up from her loving. I wish she'd care to see, but she only cares when she's got the time.

0: Реклама.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104,5 FM.
1: Задача любого вуза – готовить молодое поколение к будущему. И для этого нужно каким-то образом в него, в будущее, заглядывать. Именно поэтому уже сейчас разрабатываются программы, по которым будут учить мурманских студентов через несколько лет. Чему и каким специальностям? На эти вопросы у проректора по образовательной деятельности МАУ Дмитрия Нестеренко уже есть ответы.
2: Еще одно направление развития связано с появлением новых направлений подготовки. Вот, скажем, мы думаем об открытии, о создании Института гуманитарных наук и северной дипломатии, где мы будем готовить специалистов для арктического региона и взаимодействия в нем. Мы думаем о ряде других направлений, но, скажем, важным направлением трансформации является стратегия AI Native университета, ну, если говорить по-русски. И с филологами думали, как же это перевести. Врожденный искусственный интеллект, то есть трансформация учебного процесса в университете не просто с использованием искусственного интеллекта, когда мы понимаем, что базовым шагом в любой учебной активности, да и на самом деле в научной деятельности, является использование искусственного интеллекта. И отстройка всей методологии и форматов образовательного процесса именно от этого. Это направление поиска, потому что в целом в мире, наверное, пара десятков университетов наберется, которые пока заявляют такую стратегию, и это, знаете, такое нащупывание своего пути. То есть это новая форма, новый формат обучения. Такой формат, который мы не можем посмотреть где-то еще. Есть вот какие-то форматы, которые тоже нам можно было бы перенять, принять в части, скажем, тех же жизненных, их иногда называют мягкие, гибкие навыки. Да? Тут есть отработанная методология, переноси на нашу почву, бери и делай. А это вот что-то новое. И, конечно, мы будем где-то ошибаться, где-то идти тупиковым путем, потому что путь поиска, он всегда такой. Нас, конечно, будут критиковать за это очень много, потому что, естественно, во-первых, ломать не строить, во-вторых, все большие специалисты, а в-третьих, любая наша ошибка, она, конечно же, быть оппонентами, скептиками, она будет восприниматься, ага, мы же говорили, что это все от лукавого, что это вот все какая-то модная тема, и она не работает. Но что ж, дорогу осилит идущий. И вот это вот третье направление трансформации образовательного процесса, почему это важно? Потому что, понимаете, университет это же не что-то вот, что оторвано от реальной жизни. По большому счету, в идеальной ситуации любое образовательное учреждение должно тем, кто обучается, предлагать тот же формат действий, жизни, жизненного поведения, мышления, с которым человек столкнется за пределами учебного заведения. И вот буквально на этой неделе я прочитал новость о том, что, скажем, один очень известный поисковик, он переформатирует свою поисковую строку, вот как мы привыкли, заходим на сайт, поисковая строка, вводим запрос, все. Сейчас это будет уходить в сторону диалога с чат-ботом, построенным на искусственном интеллекте. Примером этого может служить чат-бот на госуслугах, каждый может зайти, и уже не мы вводим запрос, там, услуга такая-то, а мы начинаем диалог. Что тебе нужно? Что ты хочешь? Какая услуга нужна? И в процессе этого диалога нас чат-бот выводит в нужное место. Вот точно так же трансформируется процесс поиска. Происходит это ровно под влиянием искусственного интеллекта. Вот то же самое, такая же трансформация учебных процессов, взаимодействия и всего прочего, она должна произойти в университете.
0: На севере учиться и работать.
1: В первом выпуске нового сезона проекта «На севере учиться и работать» исследуем профессию врача. В гости к школьникам 12-14 лет второго Мурманского лицея пришел невролог Мурманской детской областной больницы Никита Фрейман. Неврология – раздел медицины, изучающий заболевания центральной и периферической нервной системы. Не каждый взрослый сразу скажет, о чем это. Поэтому адаптируем информацию под жизненный опыт юных земляков. Говорили про расписание в работе, ведь в школе тоже есть расписание, про искусственный интеллект, молодое поколение с ним почти на «ты», и даже о том, почему одним легко научиться читать и писать, а другим трудно. И не потому, что они лентяи. Оказывается, их мозг работает иначе.
3: А рабочий день ваш начинается во сколько?
4: 8:30 утра.
3: А заканчивается?
4: А заканчивается в 16:48, но ухожу я обычно попозже.
3: А почему?
4: Потому что приходится работать с документацией. Если какое-то событие произошло, мне необходимо его тщательно задокументировать, чтобы никто не сказал, что этого не было, что это неправда, потому что я должен привести как можно больше доказательств своей правоты в документации. Это защита и пациента, и меня. меня как специалиста.
3: Бывают ли у вас сомнения?
4: Безусловно, сомнения бывают. И учитывая, что специалист я молодой, мне часто приходится прибегать к помощи старших коллег. Постоянно обсуждаем пациентов с нашей заведующей. Помимо этого, я в Петербурге обучался с замечательными докторами и поддерживаю с ними связь. По возможности с ними советуюсь, обсуждаю тоже различные клинические ситуации.
3: В медицине искусственный интеллект по вашему профилю уже используется или еще нет, еще по старинке?
4: Безусловно, используется, однако, конечно, такие инструменты мы применяем с большой осторожностью. В сегодняшний день активно ведутся разработки в анализе МРТ-снимков, когда искусственный интеллект анализирует снимки МРТ и может обнаружить то, что человек не может обнаружить своим глазом.
5: У меня такой провокационный вопрос. Я хожу в школу, какой-то предмет, мне тотально не дается. Я его не понимаю. Можно сказать, что это проблема не во мне, а какая-то область мозга отказывается воспринимать это?
4: Такое бывает, да. Например,
3: пошутила. Правда?
4: В качестве примера приведу дислексия. Когда у человека есть особенности строения какой-то речевой зоны, да, и ему тяжело дается чтение, ему тяжело воспринимать слова. Он не может слово воспринимать по буквам и слогам, он его запоминает целиком, как оно выглядит. Очертание слова, как рисунок, как картинка яблока или дома. Вот для него слово выглядит вот так. Поэтому ему часто трудно это слово воспроизвести при правописании. Поэтому в таких случаях человек может допускать ошибки.
6: А вот эти зоны мозга, они как-то тренируются? Что-то с ними можно сделать, чтобы в процессе, как сказать, дальнейшей вот этой тренировки воспринимать материал более углубленно и объемно?
5: Мы в системе образования, понятно, что здесь две заинтересованные стороны – педагоги и учащиеся. И каждый топит за свою сторону, так?
4: Те зоны, которые развиты менее, чем остальные, их нужно тренировать, да, слабые стороны нужно человека прикрывать, но делать это деликатно, не так, чтобы человек истощался. Это, во-первых. Во-вторых, чтобы оптимизировать процесс обучения, можно, допустим, чтение заменить на слуховое восприятие, на аудиоучебники, скажем. Это, конечно, больше педагогическая, чем неврологическая проблема.
1: В начале урока наш спикер раздал ученикам предметы, которые нужны ему на работе каждый день. Не все, что мы потрогали и рассмотрели, нам понятно. Какие-то вещи оказались очевидными, типа обычные сантиметровые ленты, а какие-то оставили в недоумении. Но сейчас все встанет на свои места.
4: Конкретно сантиметр мне нужен для того, чтобы я измерил окружность головы и груди у младенцев. Потому что это очень важно, да, для детей до 1 года. Тем более, когда вообще в норме, когда человек рождается, у него окружность головы больше, чем окружность груди. Со временем эти пропорции изменяются. И чтобы отследить, насколько правильно ребенок развивается, не нарастает ли избыточно у него окружность головы, неврологи пользуются сантиметрами.
5: А вот тот странный прибор, который был похож на штырь, которым мясо и вот протыкают, насколько оно готово, это что такое?
4: Он называется камертон. Он колеблется с определенной частотой, конкретно этот с частотой 128 Гц. Он нужен для определения вибрационной чувствительности. Доктор наносит по нему небольшой удар, прикладывает к коже пациента, к какому-нибудь костному выступу. Пациент должен сказать, когда он перестает чувствовать вибрацию.
5: Который как щеточка и который как иголочка. Это что такое?
4: Это то, чем является. Это иголочка, это щеточка. Иголочка требуется для определения болевой чувствительности. То есть, если я нанесу, дотронусь до кожи, иголочкой, человек почувствует боль. А при определенных условиях может нарушаться болевая чувствительность.
3: То есть, когда я в шоке, например?
4: Нет, не совсем. Здесь речь идет о поражении центральной либо периферической нервной системы. То есть, если у нас же все мышцы иннервируются нервами, и кожа иннервирована нервами. Если какой-то нерв поражен, соответственно, пропадет двигательная активность той мышцы, которую он иннервирует, и, соответственно, тот участок кожи, который этот же нерв иннервирует, потеряет чувствительность.
3: И щеточка тоже для этого?
4: Все верно, для определения тактильной чувствительности.
3: А вот тот прибор, который нам сказали, что это силометр?
4: Это динамометр для определения силы. На самом деле все достаточно индивидуально. Для девочек одни нормы, для мальчиков другие.
1: И вот на этом завершаем первый урок 4-го сезона проекта «На севере учиться и работать». Сегодня подростки узнали чуть больше о профессии врача-невролога и о том, что получить медицинское образование, и не только его, можно в Мурманске. Впереди еще несколько подобных открытий. С вами была Мария Фрейман. Всем хорошего дня.
0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать». Tone on Power Hit Radio. Your number one hit music station.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Начался ремонт региональной автомобильной дороги объездная города Североморска. Общая протяженность ремонтируемого участка составит 886 метров. В ходе ремонта будет полностью заменено дорожное покрытие проезжей части, нанесена горизонтальная разметка с микростеклошариками для обеспечения видимости в темное время суток и при сложных погодных условиях. Как сообщает Минтранс региона, на участке ремонта

0: Конкретные сроки и объемы ремонта станут известны после заключения контрактов с подрядчиками. На время ремонта дошкольников переведут в другие учреждения. Кроме того, как сообщает издание «Вечерний Мурманск», детский сад номер 15, один из тех, где в этом году сделают ремонт, победил в региональном конкурсе «Флагманы дошкольного образования Мурманской области». Автобус в Териберку и обратно не будет заезжать в аэропорт Мурманск, как сообщает Минтранс региона. Сегодня, а также 4 и 5 июля, автобус 241Э, сообщение Мурманск, аэропорт Мурманск-Териберка, работать не будет. При этом маршрут движения автобуса 241 Териберка-Мурманск продолжит работу без изменений. 7 июля автобус с заездом в аэропорт будет выполнять рейсы по обновленному расписанию. Управление гидрометеослужбы по городу Мурманску подвело итоги первого летнего месяца. В июне среднемесячная температура воздуха на территории Заполярья превысила норму на 2 градуса, а в Мурманске – на 2,8 градуса. Вместе с тем в Мурманске выпало 119 мм осадков более двухмесячных климатических норм. Отмечается, что в Мурманске самый теплый июнь пришелся на 2013 год со средней температурой воздуха 13,9 градуса, ну а самый холодный июнь отмечен в 1982 году. Средняя температура тогда составила не более 5 градусов со знаком «плюс». Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21 52 72. Это все новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск в 16:00.
1: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Программа, созданная ради ваших заявок и, по сути, на них же и основанная. Одна маленькая проблема сейчас существует. У нас не работает на прием сообщений приложений и сайт. Фиксики все починяют, но пока не преуспели в этом деле. Но мы ждем и верим. Так что любые сообщения могут пройти только через ВК. Сообщением сообществу Power пишите, ну или звоните. Старый наш способ все-таки самый проверенный, самый надежный. 488-448, телефон в студии. Всем хорошего дня желаю и поехали.
1: Power Йодей. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки. Number one. Hit Music Station. Power Hit Radio. Так

Некоторые слушатели наперед заявки отправляют. Вот буквально вчера Александр написал. Ну, правда, он не успел во вчерашнюю программу Power Hit буквально без 3 минут 5, когда программа уже закончилась, я уверена, прислал сообщение. Естественно, Мария не успела его выполнить. И Александр попросил на сегодня первой заявкой выполнить именно его просьбу. Бенаси «Stop Go» для Александра звучит.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Your Day.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. В Мурманске плюс 15 градусов. Ветер северный 3-6 метров в секунду. Это вот в очередной раз, как обманчиво бывает картинка. Порой смотришь, кажется, ну, холодно, как-то пасмурно и серо. А оказывается, градусов 19-20. А сегодня так хорошо, и небо такое, ну, не сказать, чтобы совсем чистое, но, во всяком случае, оно лучезарное. А тем не менее, 15 градусов всего-то. Завтра чуть побольше, 17-19, говорят нам синоптики, возможно, даже повышение до 20. Облачность будет переменная, без каких-либо существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный. Ну, а сегодня сохранится тоже вот такая достаточно теплая, умеренно теплая, и погода без осадков. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобиля 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролово 24А и Кольский 27Б.

14.27. Мурманские программа Power Reday на 104.5. Напоминаю вам, что есть некоторая проблема с приложением и сайтом. Сообщение невозможно оттуда отправить, поэтому присылайте сообщение свои сообщением ВКонтакте. Вот нажимайте на эту кнопочку ВКонтакте в нашей группе сообщение и уже пишите свою заявку. Либо звоните по телефону 488-448. Маргарита как раз-таки позвонила, попросила You Are Lonely Tonight. Вообще Рампеса, конечно, не отпускает уже много лет. Держит мурманского слушателя вот где. В кулаке. Роман Крылов всегда с нами в любое время года, в любое время суток и прочее. Рампеса, You Are Lonely Tonight в продолжении программы Power Your Day.

0: зеленый. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Power Yoday. Сила твоего дня. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт «Брусникино.ком».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
0: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня.
2: Power Your Day.

0: Автохит.
1: Специальный музыкальный привет для всех, кто сейчас в автомобиле. Рубрика «Автохит». Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой антицеллюлитного массажа. Сомова, 11. Заглядываю в наши таблицы лучших треков, эдакий архив «Большой двадцатки». Интересуюсь, какие песни были актуальны летом в разные года. Взялась за 2024. По итогам лета 2024 года, правда, на последнем месте двадцатки, но это не так важно, оказался трек «Spiral» Софи Такер. Хотя вообще странно, что на последнем месте. Мне кажется, это один из лучших треков в принципе. Но мое мнение субъективно. Однако кто-то сейчас согласится и кивнет в знак солидарности. Это такой коктейль из ностальгии, танцев и светлой грусти. Трек одновременно и качает, и дает пространство для эмоций. Песня про принятие конца отношений. И «Спираль» — это не про слезы и сопли, уткнувшись в подушку, а про вихрь эмоций, про то, что можно закрутиться в них, а можно использовать инерцию, чтобы выйти на новый виток. Настроение у песни такое парадоксально оптимистичное, как будто нам говорят: да, сейчас тяжело, но жизнь продолжается. И эта жизнь, она тоже ритмичная, как вот этот вот трек. «Spiral» Софи Такер звучит в рубрике «Автохит».
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Софи Такер в рубрике «Автохит». Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Мечтаете о гладкой, подтянутой коже, а до отпуска осталось совсем немного? Эксклюзивная методика антицеллюлитного массажа – ваш секрет преображения. Подарите себе упругую кожу и фигуру вашей мечты к пляжному сезону. 70-25-35. Медицинские услуги, возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Автохит» на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
1: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-300. Таблицу можно закрыть.
2: Место, где позаботиться о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
1: Встречайте! Любимая беломорская сельдь к вашему столу уже в Мурманске. Цена всего 209 рублей за килограмм. Успейте купить, пока путина в разгаре. Ждем вас на субботней ярмарке «Наша рыба» в ТРЦ «Форум» с 10 до 17 и на улице Воровского вблизи дома номер 11.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
4: Шашлык готовь, время экономь. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.
0: Power Hyundai. Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

Движемся дальше. Программа Power Day на Power Hit Radio, 14:49 московское время. Тувелу. Это еще одна заявка уже от Андрея. К Тувелу тут еще и Стромае присоединится, а к Андрею все мы вместе будем слушать.

0: is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio. Feel the power. Power. Yeah. Power play.
1: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit
3: Radio. Еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что ваше сообщение ни через приложение, ни через сайт не уходит. И, соответственно, нам не приходит. Там какой-то глюк вчера был обнаружен, который наши разработчики пытаются сейчас устранить, работу возобновить. Так что эти средства связи не работают, но это не значит, что мы совсем без связи. Старые добрые ВК и телефоны имеются, так что пользуйтесь. Наша группа ВКонтакте, Powerhit Radio 104.5 Мурманск. Сообщением сообщества отправляйте свои сообщения, приветы, заявки музыкальные, поздравления, конечно же, тоже. И телефон, напомню, 488-448. Микрофон у Сони Баженова. Это программа Power Your Day. Второй час, кстати, уже.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Если утро начинается не с кофе, а с попыток найти свои скулы на отекшем лице, пора пересмотреть вечерние привычки. Не «да-да-да, займусь», а пора. У микрофона Соня Баженова, это «Две минуты с пользой». Всем здравствуйте. Отеки, надо сказать, это не всегда почки. Чаще это результат нарушения лимфодренажа и водно-солевого баланса. Но как же хочется просыпаться свежим огурцом, а не маринованным. Есть главное правило. Это правило 3 часов. Последний прием пищи и воды строго за 3 часа до сна. Если выпить стакан воды прямо перед тем, как лечь в кровать, горизонтальное положение распределит эту жидкость прямо в подкожно-жировую клетчатку лица. Но про солевой капкан все же знают. Соль задерживает воду. 1 грамм соли связывает до 200 миллилитров воды. Вечерние суши, чипсы или даже безобидный соленый огурец гарантируют мешки под глазами. Хотите чистый взгляд? Оставьте соленое на обед. Меньше простых углеводов на ночь. Сахар и мучное провоцируют выброс инсулина, который заставляет почки задерживать натрий. Результат тот же, что и от соли. Лишняя вода в тканях. Спать нам рекомендуют на подушке, которая держит голову чуть выше уровня сердца, потому что это обеспечивает естественный отток лимфы. И, конечно, желательно избегать сна на животе. В этой позе лицо часто оказывается вдавленным в подушку. Это не только создает заломы на коже, но и нарушает микроциркуляцию крови и лимфы, опять же, провоцируя отечность. Вечерний контрастный душ – это прям хорошая привычка. Завершайте день прохладным душем. Это тренирует стенки сосудов и заставляет лимфатическую систему работать бодрее, даже во время сна. И наши любимые девочки, конечно же, патчи. Лайфхак простой, и многие им пользуются. Патчи или тканевые маски нужно держать в холодильнике, а утром себе на лицо, под глаза на 15 минут. Холод моментально помогает избавиться от утренней отечности, но не передерживайте больше 20 минут. Как

0: Только гель начнет высыхать, патчи начнут обратно вытягивать влагу из кожи. Но если отеки становятся системными, сопровождаются одышкой или даже болями в пояснице, это повод не патчи лепить, а сдавать анализы. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110-1, 655-655.
1: 2 минуты с пользой. Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте «Пауэр». Все звезды здесь.

0: Автохит.
1: Есть рубрика «Автохит». Это такой маленький пауэр-подарок всем тем, кто сейчас находится в автомобиле, ездит по своим делам, по Мурманску, может, где-то по области и слушает пауэр тоже. Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела», приглашает подготовиться к отпуску. 70-25-35. Песня, которую мы будем слушать, это что-то типа «Золотое сердце золотое». Даже не помню, кто пел, может быть, Дима Маликов, но не берусь утверждать. Тоби Ромео, Сэм Фишер, «Шайн» сейчас прозвучит в рубрике «Автохит». Одна из лучших песен лета 2024 года. По версии Powerhit Radio, это я наш сводный чарт за разные годы изучаю порой. А сама песня про то, как в темные, ну, для конкретного человека темные времена появляется другой человек, который становится для тебя источником света, источником надежды. Ну, то есть вот этот ключевой образ «Сердце из золота», «Your heart is made of gold», это как раз про то, насколько бесценным может быть этот человек, его доброта, внимание, понимание. Ну и контрастов тут хватает в песне: и тьма, и свет, и отчаяние, и радость, и боль, и исцеление. Давайте слушать и вспоминать красивые песни, летние песни. Тоби Ромео, Сэм Фишер, «Шайн».
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: сантиметрами и подготовиться к отпуску. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха! А я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
7: Па-пам. Па-па-ра-па-па-пам.
8: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
0: Сила твоего дня.
1: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.
0: Power.

Радио, Соня Баженова у микрофона. Всех приветствую. Степан традиционный привет шлет Мурманску тоже и объявляет, что день сюрпризов сегодня. С чем всех и поздравляет, и призывает. А что в таких случаях можно призвать? Конечно, призвать делать приятные сюрпризы. Но тут же признается Степан, что его скудной фантазии на сюрпризы не хватает. Но прибедняется, конечно. Поэтому, пишет он, просто предлагаю послушать песню, как обычно. Песня так и называется «Обычно».

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Сотрудники региональной госавтоинспекции за неделю пресекли более 150 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. Подавляющее большинство водителей, привлеченных к административной ответственности, впервые совершили грубое нарушение. Теперь 150 человек за нарушение правил либо будут оштрафованы на 7 500 рублей, либо лишатся водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Еще 8 водителей повторно нарушили правила дорожного движения в этой части. На них составлены административные протоколы. Как сообщает издание «Бипорт», на минувших выходных автоинспекторы поймали на дорогах 12 пьяных водителей. Более 330 целевых мест для получения медицинского образования утвердили в Мурманской области. В ведущих медицинских вузах страны утвердили 91 целевое место по программам специалитета, среди которых лечебное дело, педиатрия и стоматология, а также 43 места по направлению ординатуры. Еще 205 мест выделено для тех, кто планирует получать среднее профессиональное образование в медицинских колледжах Мурманской области. Заявки на целевое обучение принимаются до 25 июля. Как сообщили в профильном ведомстве региона, поступая на целевое обучение, абитуриент впоследствии будет гарантированно трудоустроен. Целевикам на протяжении всего периода обучения оказывается всесторонняя поддержка, включая стипендию от 3 до 6 тысяч рублей. Для ординаторов выплата составляет 10 тысяч рублей, сообщает ГТРК «Мурман». В Мурманске перераспределят более 14 миллионов рублей, ранее предоставленных на капитальный ремонт школы номер 36. В постановлении областного правительства указано, это связано с отсутствием потребности в средствах. Школа номер 36 получит более 11,5 миллионов рублей на оснащение учреждения и устройство архитектурно-художественной подсветки здания. Еще около 3 миллионов направят на устройство архитектурно-художественной подсветки Мурманского академического лицея. Министерство образования и науки отчитается о расходовании средств до конца года. Остаток будет перечислен на единый счет областного бюджета, сообщает «Бипорт». Дизайнер из Мурманска Александра Гапанович стала участницей всероссийского проекта «Русский культурный код». Документальный сериал будут снимать, путешествуя по нашей стране. Проект расскажет о современной моде в России, ее представителях, важных профессиях, из-за кулис показов, о сути современных коллекций. Напомню, Александра Гапанович в своих коллекциях переосмысляет традиционный русский код. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Мало что нового, конечно, скажу о погоде, но, тем не менее, это то, о чем говорить приятно в последние дни. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Открыта вакансия повара-сушиста. Телефон 60 54 44. Действительно, ничего не изменилось. В текущей погоде плюс 16, как было, так и осталось. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. И та информация, которая имеется на завтрашний день, она тоже устаканилась. Ничего нового нам не пишут. Завтра будет то ясно, то чуть немного облачно, без каких-либо существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Все хорошо. И дальше еще лучше. Температуры днем от 17 до 19 градусов. Ночью плюс 8, плюс 10. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Открыта вакансия повара-сушиста. Обязанности – скрутка и сервировка красивых и аккуратных роллов. Ставка 5500 рублей за 12-часовую смену. Жилье предоставляется. Если вы любите свое дело, умеете превращать простые ингредиенты в аппетитные блюда и стремитесь к совершенству, звоните 60 54 44.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
3: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет Фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Are you ready? You are listening. You are listening. Power Hit Radio.

0: 104.5 104.5 104.5
1: Today's best music
0: FM Power Hit Radio.

«All You Day», основанная на ваших заявках. Александр наконец-то определился с песней, которую хотел бы послушать. Вот, оказывается, это тоже еще задача, да, спросить себя, а что же я хочу? И получить разумительный ответ, потому что не всегда голова и сердце способны выдать желание истинное. Его тоже надо сформулировать как-то, прислушаться к себе, понять. Возможно, анализу подвергнуть, но что? Ну, наконец-то Александр понял, что он хочет, и прислал скрин трека, который уже звучал как-то на 104.5, и вот Александр хочет послушать снова эту композицию. Она называется «Forever». Этой песне уже, ну, чуть больше года, наверное, ей точно Кит-Кади принимал участие, и «Дом Долла». Что-то как-то я не помню это имя почему-то, странно. Ну, ладно, будем вспоминать сейчас все вместе.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не хата. ОК Коби. ОГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Рубль Зима Фреша. Точка. В салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
9: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
8: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
9: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
8: Power Unit. Сила твоего дня.
10: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.
8: Power Yoday.

0: ритмы, но она гораздо позже, в районе там уже почти 8 часов, это рубрика «Romantic Collection». Ну, а у нас продолжается программа «Power Day». Что-нибудь новенькое, просит Леночка. Вот они, самые любимые заявки, когда ведущий может поставить все, что душа пожелает, даже если есть некое ограничение, вот в данном случае в виде фразы «что-нибудь новенькое». «Spin Me Slowly» как раз из этой серии очень-очень новенькое.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Гриффин и Джулия Чёрч, Spin Me Slowly.

Holiday подходит к концу. И даже не подходит, а подошла уже впритык. Больше заявки не принимаются. Ну, а текущих заявок и нет. Ну, конечно, нас подкосило несколько то, что приложение и сайт сейчас работают без отправки сообщений. Проблему решают, но пока ВОЗ и ныне там. Или не там, может, в другом месте. Но обывателю такому, как я, это понять трудно. Остается только надеяться, что скоро все починят. Главное, есть эфир, есть вы, слушатели, есть музыка. Все остальное не проблема. Точнее, это то, с чем можно справиться. Я, Соня Баженова, точно с вами еще не прощаюсь. Впереди программа «Круиз-контроль».

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Мужская стрижка, мытье головы и укладка – 1000 рублей в сети парикмахерских «Черная кость». Удобная запись – 20-70-50.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Концерн Volkswagen готовится закрыть несколько заводов и сократить 100 тысяч сотрудников. Немецкий концерн, находящийся в кризисе, стоит на пороге масштабной корпоративной реорганизации. Под вопросом дальнейшая работа 4 предприятий, находящихся в Германии. Весной стало известно о том, что Volkswagen признал собственную нежизнеспособность. По мнению правления и наблюдательного совета концерна, его нынешняя бизнес-модель не согласуется с быстро меняющейся реальностью. Как сообщает портал Колеса.ру, нынешний кризис стартовал в 2023 году из-за глобального замедления спроса на электромобили. Ставка на тотальную электрификацию себя не оправдала, в том числе и для Volkswagen. Также на нынешнюю ситуацию повлияли проблемы в IT-подразделении компании. Ему не удалось своевременно разработать новое поколение интегрированной операционной системы для моделей всех брендов концерна, что привело к отложенным запускам ключевых новинок. Еще в кризисную копилку добавилось ослабление позиции на китайском рынке из-за конкуренции с набравшими силу местными производителями.
0: Акселератор.
1: По российским новостям, в этом месяце АвтоВАЗ начнет производство обновленного внедорожника «Лада Нива Легенд». Оно стартует 20 числа, в день 60-летнего юбилея концерна. Рестайлинговая «Нива Легенд» получила более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей и узлов. Так, для улучшения управляемости и повышения плавности хода внедорожнику изменили переднюю подвеску.

0: резку, немного сместив вперед стабилизатор поперечной устойчивости. «АвтоВАЗ» впервые начал применять при сборке «Нивы» детали кузова из двухсторонней оцинкованной стали. У трехдверки появятся вентилируемые передние тормозные диски, новый руль с фронтальной подушкой безопасности от «Гранты», третья опора раздаточной коробки, цельноформованная шумоизоляция капота, современная система отопления и кондиционирования. При этом самое главное скрыто под капотом. На смену классическому 80-сильному атмосфернику придет 8-клапанный 90-сильный атмосферный мотор от Lada Niva Travel. Ожидается, что его внедрение позволит снизить средний расход топлива. Впрочем, все эти изменения внутренние, частичные. В целом автомобиль визуально не изменится. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.
2: Turn up your stereo.
1: You're listening to Power Hit Radio.
2: Power
1: 104.5 FM.
3: Продолжается программа «Круиз-контроль». Антон сейчас звонил, сообщил, что на Липнихта, если поворачивать налево, вот туда выезжать на Нижнюю Росту, по правой стороне там латают ямки, наконец-то. Хорошая новость с одной стороны, но не очень приятная в том, что объезжать нужно. И объезд только по встречке, говорит Антон. Так что, во-первых, внимательно, во-вторых, не гоните, в-третьих, осторожнее. В общем, примите все меры, какие только необходимо, если вы как раз по Липнихту и собираетесь налево на Нижнюю Росту поворачивать. Антону спасибо за сообщение.

0: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Lucas Estrada, Devil in the Sun.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Черная кость – это не просто парикмахерская, это место, где ценят ваш стиль и время. Пространство, где вы можете расслабиться, насладиться процессом и выйти с уверенностью в себе и новом образе. Приходите в Черную кость и убедитесь сами. Стильно не значит дорого. Мужская стрижка – 1000 рублей. Папа плюс сын – 1500 рублей. Стрижка плюс моделирование бороды – 1600 рублей. 20-70-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Круиз-контроль.
1: Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» поможет создать стильный образ этим летом. Стрижка 1000 рублей. 20-70-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Напоминаю важную информацию от Антона, который сообщил, что если вы сейчас на Липнике собираетесь поворачивать налево на Нижнеростинское шоссе, то там по правой стороне как раз латают ямки, ремонт дороги, и объезд возможен только по встречной полосе. Поэтому просто снижайте скорость и будьте максимально внимательны. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

программы «Круиз-контроль» и моей эфирной смены, в том числе спонсор программы «Круиз-контроль», представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Доступные цены на мужские стрижки всего 1000 рублей. Станьте заметными этим летом. Качественный сервис и уникальная атмосфера. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 20-70-50. Я, Соня Баженова, желаю вам неспешного летнего вечера, уютного и приятного, солнечного во всех смыслах. Счастливо, пока.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. В прошлом выпуске мы рассказали, что на маркетплейсе Wildberries не так давно начали продавать квартиры в новостройках Мурманской области. Впрочем, количество таких сделок точно будет невелико, ведь продажа в этом формате не предусматривает глубокой консультации человека человеком, отмечает эксперт программы Константин Винзовский.
4: Все-таки, я сам буквально только что консультировался у коллеги, кто у нас ведет, занимается направлением новостроек. Знаете, я специалист, много чего понимаю, много сделал сделок, много сопровождаю, консультирую, но есть вещи, о которых я даже не догадываюсь. Мне он подсказывает, имея всю развертку по квартирографии, по сторонам света, солнца, дороги, перспективы застройки, что, как и так далее. Определенные вещи я бы даже не сообразил. Это так. Консультант в вопросах приобретения новостройки однозначно нужен.
3: К счастью, получить экспертную консультацию по новостройкам не составляет большого труда.
4: В агентстве там есть консультанты, есть агентство недвижимости, разные виды деятельности, вторичка и первичка, и специальные даже агентства с новостройками. Если вы получаете консультацию такую, скорее всего, вы получите информацию, о которой, вероятнее всего, сами даже не задумываясь, не догадываясь. Почему? Потому что специалисты, кто занимаются продажами, знают все моменты, особенности, знают, как сориентироваться, знают определенную ценность тех или иных предложений, понимают конъюнктуру рынка, что вас ждет в будущем, потому что они в рынке в этом находятся и сделок таких делают много.
3: Еще один немаловажный момент, как отмечает Константин Винзовский, это возможность у консультантов получить исчерпывающую информацию о действующих льготных программах и специальных предложениях.
4: Сейчас есть много застройщиков и определенные возможности получить рассрочку, специальные ставки, которые организованы банком, партнером и застройщиком, то есть специальные ставки без изменения стоимости. Эти вещи, о них даже не догадываешься, а выясняется, что они есть. Есть акционные квартиры определенные по определенным интересным предложениям. Конечно, консультант подскажет, и руководствоваться просто обзорами и выбирать в агрегаторах, это, скорее всего, не получить каких-то спецпредложений. А если они там есть, и если вы уже позвонили или заявку подали напрямую застройщику или какому-то агрегатору, такому бездушному, скажем так, поверьте мне, вам вдруг кто-то вперед еще плюшки не предложит. Если вы, условно, клюнули на базовое предложение, значит, с вами будут работать по базовому.
3: Резюмируя, можно отметить, что написанное Станиславом Лемом и произнесенная в фильме «Солярис» Тарковского фраза «Человеку нужен человек» не потеряет своей актуальности никогда. И к сфере недвижимости она также имеет отношение.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг-051».
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60-80-60, юргарант51.рф.
0: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Вас ждут по адресу Коминтерна 5, 63 22 83. Солнечный пятничный день впереди. Ни дождя, ни какого-то холодного сильного ветра. Ничего этого не обещают синоптики. 19-20 градусов и ясно. И днем, и ночью. Выходные, например, уже не настолько откровенно летними будут, но прогноз еще может подкорректироваться на выходные. Так что остановимся на пятнице, а это завтра. И напомню, завтра в Мурманске 19-20 градусов, ясно и сухо. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов. Без обеда и выходных. Телефон 63 22 83. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Power Heat Radio.

0: Реклама.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
2: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: 104.5 104.5
1: Today's best music
2: FM
0: Power Hit.

Всем добрый вечер. С вами Соня Баженова. Это рубрика «Romantic Collection». Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой антицеллюлитного массажа. Сомова, 11. Замки из дождя, из тумана, из грез, из снега. Какие только поэтические формы не использованы артистами, чтобы передать силу чувств. Знакомые нам The Avenir и Каде Бастани объединились и создали очень лиричную «Castle in the Snow». Каде Бастани у себя в Швейцарии занимали первые строчки чартов и благодаря в том числе этому треку были номинированы на различные премии. Образ замка в снегу или замка из снега метафоричен. Это как крепость одиночества, где каждая стена – это страх, а каждая дверь – сомнение. «Castle in the Snow» – The Avenir и Каде Бастани в рубрике «Romantic Collection».

0: Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Мечтаете о гладкой подтянутой коже? А до отпуска осталось совсем немного? Эксклюзивная методика антицеллюлитного массажа. Ваш секрет преображения. Подарите себе упругую кожу и фигуру вашей мечты к пляжному сезону. 70-25-35. Медицинские услуги возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Романтик.
2: I like it.
3: Power.
4: Number one hit music station.
3: Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: New and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Blondish, Flowers on the Dance Floor.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio. Hit Radio.

0: Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Карлита и Софи Такер, Манхэттен.

0: up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.
2: Точное время 2 часа. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
4: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
5: Hit Radio.

0: New and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Frankie Wah и Jill, done for you.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Is power. Turn on the power. Power. On Powerhit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: every day. Every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Griffin и Julia Church. Spin Miss Lovely.

0: Listen up, everyone. Power Hit Radio.
1: 3 часа в Мурманске. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
1: Новый летний час, новые песни и новые события вместе